0: На русском радио Илья Крылов.
1: Красивая жизнь звучит, конечно, заманчиво. Вот что это такое, многие ответить-то по-хорошему не могут. Красивая жизнь в дорогих вещах, а может быть, в смыслах, а может быть, в поступках, или все вместе бесконечно. Вот что такое красивая жизнь или нет. Или это что-то другое, понятное только нам одним. Ну, не знаю. Единственное, понимаю, что красивая жизнь просто так не дается нам. Ее надо заслужить как награду, получить по результатам огромного труда своего и еще потом удержать в своих руках, как тяжелую хрустальную вазу. Выскользнула, и вдребезги все, и вазы нет хрустальной, и жизни красивой. А есть только мурашки по коже, ведь что-то же произошло, да, и надо дальше что-то делать.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечный.

Поставить, с кем-то сочинить большой роман под песни русского радио, да чтобы обязательно многотомник, тяжелый такой, только главное, чтобы в итоге в маленький рассказ этот роман не превратился, а то как бывает в жизни, да? Мы писали, наши пальчики устали, мы чуть-чуть передохнем и опять писать начнем, но уже с новыми героями, совершенно другую историю любви. А в прежнем романе поставили точку и все и всех отпустили.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: такой саморекламой, с таким зашкаливающим уровнем уверенности в себе на эти пару проще простого, мне кажется, спел новую песню, в танце закружил, словами композиции привлек и очаровал, и она уже твоя. Если что, учимся мастерству, как говорят, подката к девчонкам у Артура Пирожкова и голосуем за его новинку «Самый красивый» в хит-параде «Золотой граммофон». Сейчас эта танцевальная вещица на 18 месте граммофона, и наша с вами задача – песню поднять как можно выше. Заходите скорее на сайт rusradio.ru и отдавайте свои голоса.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Да, злость порой работает как триггер. Разозлился и всем назло все сделал лучше всех. Горы свернул, доказал, что для тебя нет ничего невозможного. И прыгнуть выше своей головы оказалось проще простого. Нужно просто верить в себя, в то, что ты делаешь, то, о чем ты думаешь. Все правильно, не нужно сомневаться. И твой голос главный, и ты лучший или лучшая. Вот можете сейчас к зеркалу подойти и это себе сказать на старте этого нового дня. Сегодня у нас 13 мая, среда. Всем прекрасного майского денечка. Желаю я, Илья Крылов, и звонки меня в этом поддерживает.

терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

красавица, и Ханна красавица, глаз от нее не отвести. Все сошлось в одной точке под названием «Русская красавица», потому что это русское радио, у нас все всегда очень красиво, музыкально и разнообразно. Скоро будет и группа «Студио», и «Бурито» с песней «Мама» прозвучит новинка «Музыка моя» Дмитрия Колдуна, но сначала Максим и ее лучшая ночь, которую певица, конечно же, провела с нами на русском, лучшем, любимом, родном.

0: новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русский.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Отличная песня для утренней пробежки от Зиверт в 4:38 по Москве. А что, друзья, проснулись пораньше, кроссовки для бега надели, собаку на поводок и побежали по дорожкам города, пока никого нет. Никто сбивать темп вам не будет, и для здоровья самое оно, и ваш четвероногий друг с вами пробежится, прогуляется. Всем только польза и счастье. Ну и русское в наушники на пробежку с собой бери, дорогой слушатель, и беги.
0: Что слушает страна?
2: Сладкий вкус.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
2: Русское радио.
1: Русское радио. Всегда с тобой.

0: до 18+, то и нечего пока и заглядывать в скважину замочную, пытаться попасть в кинотеатр на сеанс для взрослых. Всему свое время. В любом случае, когда-нибудь мальчики сложат в коробку свои пластмассовые машинки, чтобы пересесть в настоящие крутые авто. А девочки перестанут играть в куклы, чтобы стать той самой королевой красоты, невестой куклой, от которой глаз невозможно будет оторвать. Ну а пока уши не отрываем от этого суперхита на русском радио, его послушаю вместе с вами и я, Илья Крылов. Всем привет.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

тепла как можно больше, просто так, без особых причин, хочется всем нам, и мне, Илье Крылову в том числе, и душевного тепла от близких наших, уважения и понимания, и тепла за окном, конечно же, вот здесь особенно тянет, вы знаете, в какие-то южные места, страны вечного лета, где на пляже диджей крутит свои модные пластинки, мы танцуем, а море зовет, чтобы с разбега и туда, в пучину морскую. Ну что, ныряем?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска. Восьмиступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
8: Интересует ли меня что-то, кроме денег? Конечно! Где они? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Абсолютно точно, они любят, им в этом и многом другом повезло. Они вместе, вот уж действительно сладкая парочка, нашли друг друга. Мари Краймбрери и Дава. Заходите к нам во все соцсети Русского радио и любуйтесь прямо сейчас фотоподборкой, как ребята вместе дурачатся, отдыхают, сияют отчасти на все 100%. Тот самый случай, когда без слов понятно, люди на одной волне. Ну и я, Крылов Илья, тоже с вами на одной волне Русского радио, и у нас уже давно все хорошо.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. «Русское радио» стало еще лучше. Много музыки. Наполовину только лучшее.
1: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
2: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

Мы всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и

0: Рецептом счастья с нами поделилась только что группа «Добро». Делать то, что на сердце лежит, имея в кармане план действий. А мне кажется, такой план у каждого из нас есть. Да, кто-то в телефоне список ведет, кто-то в блокнотик все аккуратненько записывает. Да даже просто, вот знаете, на обычном тетрадном листочке. Первое, второе, третье, пятое, что нужно сделать, о чем мечтаем, а что же у нас получилось. И мы с вами большие молодцы, что добились этого. Но главное не останавливаться нам на достигнутом, а то так и заскучать недолго. Так что, друг дорогой, новый день вместе с нами встречай, о чем-то новом обязательно мечтай и не скучай. Ну и не скучаю, у микрофона я, Илья Крылов. Всем утреннее, в каких-то городах уже и дневной привет.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: спасет.
1: Знали бы заранее, где счастье ждет и любовь спасет, не просто пошли бы туда, побежали в припрыжку. А то пока дорогу свою найдешь, главное от второстепенного отличишь, все копья сломаешь, и жизнь тебя обыграет, а не ты сыграешь в ней роль первого плана. Ну а у нас на русском скоро на аван-сцену выйдут Владимир Пресняков, мод, певица Слава и кое-кто еще. Будет приятный сюрприз, да? Так что никуда не уходите.

0: песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русская

0: Ни для кого из вас не будет секретом, если скажу, что у некоторых ведущих русского радио есть дубликат ключей от студии. На всякий случай, не дай бог, основной потеряется, а тут дубликатом дверь в эфирку ты всегда откроешь. Ну и они скоро своими ключами откроют дверь и займут место микрофона, русские перцы. Ну а я наоборот, дверь на ключ и домой. Илья Крылов, русское радио, пока.
1: Реклама на русском. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: У меня есть счет в банке. Но он не в мою пользу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Роспотребнадзор усилил контроль на границе для защиты от хантавируса. По данным ведомства, вспышек заболеваемости в России не зафиксировано, ситуация стабильная, контролируемая. Вирус распространен преимущественно на американском континенте. В апреле произошла вспышка хантавируса на нидерландском туристическом лайнере, на борту которого находились почти 150 человек. Трое погибли. Судно отправилось в Испанию, где пассажиров эвакуировали. К другим новостям. Российским водителям разрешили делать копии материалов административных дел. Такой закон вступил сегодня в силу. Как пишет ТАСС, нововведение касается в том числе оспаривания штрафов, выписанных дорожными камерами. Часто такие штрафы могут назначаться из-за нарушений или некорректной работы системы видеофиксации. При этом ознакомиться с записями с камер и снять копии граждане до сих пор не могли. Закон устранил этот пробел. Спрос россиян на наличные достиг 15-летнего максимума. С 30 апреля по 11 мая прирост бумажных денег в обращении превысил 210 миллиардов рублей. По сравнению с прошлогодними майскими праздниками, спрос на наличность оказался выше примерно в 5 раз, пишет РБК. По словам экономистов, отток в наличность связан с ограничениями в работе интернета. Накануне майских праздников граждан предупреждали о масштабных отключениях связи. Ну и последний опрос показал, что большинство старшеклассников при подготовке к экзаменам обращаются за помощью к искусственному интеллекту, а не к учителям. Нейросети в списке популярных источников знаний заняли первое место, преподаватели второе, далее расположились онлайн-платформы и репетиторы. Аналитики связывают эту тенденцию со страхом оценки, поскольку живой наставник несет не только информацию, но и эмоциональную составляющую. На этом пока все новости. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные. Просыпайтесь скорее, хорошие вы наши. Давайте, чтобы все было отлично, чтобы все было весело, бодренько и самое главное, макочки прямо. Здесь главное на главном. Здесь русский перс на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Привет, люди.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. Ну что, я надеюсь, что сегодня вы нашли дорогу до работы. А, ну да. Или куда вы там приехали сейчас? Mm-hmm. Или куда вы там едете сейчас?
1: Ну, некоторые в Шереметьево приехали, вылетают куда-то.
3: Ну, главное, чтобы видимость была больше 400 метров, чтобы вы улетели. Ну, чего мы вам и желаем. Самое главное, прилетайте обратно.
2: Однозначно. А у меня еще главный вопрос. Можно сегодня-то хоть, а?
3: Ну, чуть-чуть, можно?
2: Ну,
3: чуть-чуть.
1: Капелюшечку.
2: Можно, да?
1: Капелюшечку.
2: Я буду петь.
1: Ну, слава богу.
2: В игре «Переперцы» сегодня.
1: Итак, сольный концерт Полины Жуковой.
2: Нет, вы со мной.
1: Нет, ну мы на бэк-вокале.
3: Гладь платье. Все пайетки расправляй, потому что пригодится.
2: Хорошо.
3: Ну, а еще у нас, конечно, будут деньги в следующем часе.
1: Конечно, 10 ребята, тысяч. 10 тысяч рублей разыграем.
3: Ну и, конечно, в самом начале этого часа я предлагаю послушать прогноз погоды от Николая Викторовича Баскова.
1: Боже ж ты мой.
2: Ну, почему бы и нет?
1: А я не знал, что Коля гидромедцентр.
3: Ну, вот теперь да. В шоу-бизнесе трудно, Антон, приходится подрабатывать.
1: Смотря с какой стороны посмотреть.
0: Главное – утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио.

0: русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, психологи советуют снимать стресс на работе наведением порядка в документации и папках.
2: Ну что говорят, порядок на столе, порядок в голове.
1: Действительно. А, значит, по их словам, это помогает убрать вечно вот эффект, который давит. Значит, вот незавершенные дела, значит, тревога уходит, усиленные задачи и другие рабочие процессы возобновляются, и все становится хорошо. Но
2: есть нюанс. Все в корзину уже, в конце концов.
1: И выкидывайте это все дело, да. Есть нюансик. Маленький такой. Но такой способ может еще сильнее загнать лютых тревожников и перфекционистов. Угу. Куда? В ямку. Вот. А наведение порядка только распалит желание держать все под контролем, укрепляя симптом в виде комбульсии.
2: Не комбульсии.
1: Не, компульсии не надо, комбульсии мне нравится.
3: То есть у меня будет грязно на столе, и у меня начнется конвульсия.
1: А кто это бьется в конвульсиях-то? Да убрался, все, и теперь колбасит его.
2: Да. А это про рабочий стол физический или тот, который на экране компьютера?
1: Да, и тот, и тот. По сути говоря, если у тебя на столе беспорядок, значит, ты работаешь. Ты в работе, ты творческий человек, у тебя раскиданы бумаги, документы. Зачем это все убирать?
3: Нет, потом надо убрать обязательно.
1: Нет, подожди, а пройдет начальник и скажет: ничего себе, у пацана тут ворох бумаг, документов.
2: Я вспомнил историю, когда была одна такая коллега, которая тоже на рабочем столе творческий беспорядок разводила. Уволили.
3: За это?
2: Ну, не за это, наверное, ну...
1: И в номинации за клининг года.
2: Поэтому посмотрите сейчас, пожалуйста, на свой рабочий стол.
3: У нас чисто.
2: И не доводите до греха.
1: Чисто, у нас даже зарядки нет.
2: Я не про вас.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: знает.
1: Итак, овны. Сегодня лучше действовать тихо, но уверенно. Результат удивит даже вас.
2: Тельцы, кто-то очень внимательно наблюдает за вашими успехами, поэтому продолжайте в том же духе.
3: Близнецы, случайный разговор подкинет отличную идею, не пропустите ее.
1: Раки, день идеально подходит для того, чтобы закрыть старый вопрос.
2: Львы, ваш оптимизм заразителен. Именно вы зададите настроение окружающим.
3: Девы, неожиданная мелочь заставит вас взглянуть на ситуацию иначе.
1: Весы, сегодня удача любит смелых. Да и вчера, в принципе. Не откладывайте важный шаг.
2: Скорпионы, вас ждет приятная новость, которая связана с человеком из прошлого.
3: Стрельцы, пора выйти из режима ожидания. Момент для действий настал.
1: Вперед! Козероги, ваша прозорливость поможет избежать чужих ошибок.
2: Водолеи, отличный день для экспериментов и спонтанных решений.
3: И рыбы, то, что казалось случайностью, окажется важным знаком.
4: Перченый гороскоп на русском радио. Что слушает страна?
5: Как устроен этот мир?

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
0: Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
11: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banifizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
15: Настоящий оптимист думает, что Пизанская башня изначально лежала. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: русском радио.
1: Ну, ребята, не сбылась наша мечта под названием «Есть и худеть», но зато совсем скоро сбудется наша мечта под названием «Есть и молодеть».
2: Это тоже хорошо.
1: Да, потому что наши российские ученые придумали омолаживающий сыр.
2: Его на какую часть тела нужно наносить?
1: Сейчас расскажу.
3: На желудок.
1: Это, значит, уральские химики создали сыр с добавлением полезных веществ, который усиливает антиоксидантную защиту организма. По словам разработчиков, такой продукт может помогать снижать риски кучи разных болезней и вообще неплохо восстанавливать организм. А мы все знаем, что кислород, он, в принципе, только для воздуха хорош. А если кислород лишний в нашем организме, вот эти клетки, оксиданты, они уже заставляют наши клеточки стареть, сморщиваться. При этом специалисты напоминают, что даже полезный сыр остается продуктом с высоким содержанием жиров, поэтому вы, в принципе, будете молодые, но немножечко толстенькие.
3: Зачем я вчера сыром накидался?
2: Ну, ты сразу помолодел. Я думаю, что-то в тебе сегодня явно изменилось.
1: А ты съел уже этот омолаживающий сыр, он же не прошел апробацию.
3: Нет, я его съел в горячих бутербродах, поэтому он нифига не омолодил.
2: Посмотри, как натянулось твое лицо.
3: Да.
1: Это не от молодости.
3: Кто-то натянул мое лицо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

0: перцы на русском радио.
1: Мы хотим, чтобы вы угадали песню, которую мы сейчас испортим.
2: Ну как угадали? Во-первых, проголосовали за нее. Именно эту песню мы отправим на Евровидение, сами не поедем.
3: Не поедем, да?
2: Нет, а зачем нам? Что нам там делать?
3: У меня платье новое красивое. Нет, ну ладно.
2: Ну, здесь выгулишь.
3: Хорошо.
1: Ну, давайте тогда поиграем в игрушку «Переперцы».
2: Ну, надо объявлять.
1: Мы сейчас будем петь. Ну, это громко сказано, конечно, петь. Ну, в общем, издавать какие-то звуки нечленораздельные. Вот примерно так, да. А вы должны будете идентифицировать, какую песню мы пытались вам сейчас исполнить. Звоните, пожалуйста.
3: 8495-995-105.7.
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Депрессия – это просто злость без энтузиазма. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Переперцы на русском радио.
1: Это русские перцы.
2: Очень хорошо, молодец. Прям сегодня пятерка.
3: Спасибо. Так, если сами себя не похвалим,
4: да, никто нас в принципе и не хвалит, чтобы вы понимали.
3: Хотя, в принципе, может быть, Александр сейчас нас похвалит, когда он быстренько идентифицирует очень хорошую песню.
4: Саш, привет!
3: Алло.
4: Саня.
2: Саш!
3: Да-да.
2: Да-да.
3: Куда это вы ушли-то?
4: Да-да-да.
2: Чем вы там занимаетесь?
5: Я здесь, никуда не ушел. Стою вас, жду.
4: Сань, как дела, как настроение, как жизнь?
5: Все прекрасно, весна, везде, всюду, и тепло, хорошо.
4: Весна? Че, влюбленный, что ли, да?
5: Да не, ну влюбленный.
4: Да не, ну его нафиг!
2: Много-много лет влюбленный в жену. Это очень романтично.
3: Это очень красивая история. Но сейчас не про это.
4: Красивая.
3: Сейчас мы все-таки добавим немножечко дегтю.
4: Дегтю.
2: Мы сейчас зададим каверзный вопрос.
4: Группа дегтя.
3: Да, скажите нам, пожалуйста, Саша, какого цвета стены в той комнате, где вы сейчас находитесь?
5: Они деревянные, цвета дерева.
3: Ага, цвета дерева.
2: Коричневые.
3: Ну, Д.
2: Дерево?
3: Или вагонка.
4: Ребят, мне главное, чтобы
2: цвет,
4: не...
2: Цвет, ребята. Вот.
5: Цвет вагонка дерева. Покрытая лаком.
3: Нет, давайте без К, потому что если мы сейчас будем на К, когда тебя не было, мы тут с Антоном такое К устроили.
2: Ой, тогда не надо.
3: Давайте Д.
2: Ну, давайте Д.
3: Дыкать будем.
2: Ну, да. Дыкаем.
3: Итак, Александр, слушайте внимательно известнейшую песню.
4: Раз, два, три, четыре и...
2: Д.

0: да-да-да!
1: В принципе, это вот ничем не отличается от того, когда у Полинки приступ аллергии.
2: Еще могу чихнуть.
1: Она вот примерно так и разговаривает.
3: Слушайте, ну вот фразы, к примеру, wipe the night мы не меняли.
2: Наш английский.
3: What?
2: Александр, вы здесь еще или убежали от этих страшных звуков?
4: Да, я здесь еще. Я совершенно вот знаю эту песню, но не помню совершенно ни названия, никто ее поет. Вот сейчас судорожно соображаю.
2: Судорожно соображаете.
3: А можешь прислать видео судорог?
2: А может быть, вы напоете тогда? Может быть, это как-то подскажет вам?
4: Я так же, как вы, могу напеть. Да-да-да.
1: Слушай, так же, как мы, не надо.
3: Четвертым будешь стать? Будем это, квартро.
4: Четвертым всегда согласен. Что? Отпускай, что-то, если...
2: Ну вот мотив-то тот, мотив правильный.
1: Нам нужны слова.
2: Это, кстати, дуэт, если что, я подскажу.
3: Саня, давай, сова на глобус уже приземляется. Давай, давай.
1: Саша, раз, Саша, давай, Саша, три продана.
2: К сожалению, не получилось, да.
3: Саня, это мод и Зиверт, это паруса. Паруса.
1: Выше неба паруса.
2: Давайте оригинал послушаем.
1: Давайте,
3: да,
1: Саш,
3: ну,
1: не
3: чтобы
1: расстраивайтесь.
3: Не позориться, да. Санечка, обнимаем крепенько, хорошего дня, отличного настроения.
2: Пока!
3: Звони еще.
5: Переперцы на русском радио.

0: сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: ЕС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
4: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
5: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
6: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство поддержало продление гаражной амнистии еще на 5 лет до сентября 31 года. Нынешний срок истечет через 3,5 месяца. Гаражная амнистия действует в стране 6 год. Она предусматривает упрощенный порядок регистрации гаражей при условии, что это одноэтажные строения, в них нет жилых помещений и построены они до 30 декабря 2004 года. В Подмосковье продажу алкоголя прекратили свыше 1500 магазинов. Об этом ТАСС сообщили в Комитете Московской областной думы по потребительскому рынку. С сентября прошлого года подмосковная администрация усложнила получение лицензии на розничную продажу спиртного. Теперь лицензию выдают только тем торговым точкам, у которых вход находится со стороны улицы. С марта текущего года в подмосковных точках общепита, расположенных в многоквартирных домах со входом во двор, алкоголь можно продавать только 2 часа в день с 13 до 15.00. Другим новостям. Росавтодор выступил против строительства дорог из цемента. Как указали в ведомстве, на таких трассах быстро образуются колеи. Кроме этого, цементобетонное покрытие более шумное и его сложнее выравнивать, пишет газета «Известия». Представители бизнеса, напротив, утверждают, что подобное покрытие долговечнее асфальта и обходится оно дешевле. Ну и последнее. В Москве заметно выросло число женщин, работающих в такси. Если в 2015 году их было не больше 2%, то сейчас до 8%, пишет газета «Вечерняя Москва». Сами женщины-водители говорят, что в профессию их чаще всего приводят свободный график, возможность получить дополнительный доход и любовь к вождению. По данным агентства «Автостат», почти треть российских автовладельцев – женщины. Их средний возраст – 45 лет, а самый активный возраст для вождения выпадает на 38 лет. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: А что это такое происходит, дорогие друзья? Это второй час в хорошей компании. В компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Люди, привет.
2: Доброе утро.
3: Ну-ка все вместе.
1: О, не надо развешивать, пожалуйста.
3: Уши развесьте.
2: Все, хватит петь.
1: Лопоухи, перцы.
2: Только через неделю можно
3: будет. Мне эта музыка напомнила почему-то эту песню.
1: И что?
3: Да просто так.
2: Просто так, вот, кстати, просто так. Я вчера решила и захотела приготовить блины.
1: Но?
2: Да, стала доставать дома. Что,
3: не привезла?
2: Съела? Нет.
1: Отвратительно.
2: Ну, я берегу вашу фигуру, ребята.
1: Ой, не надо.
2: Короче говоря, я полезла доставать сковородку.
3: Так.
2: И увидела ее. Есть у меня моя любимая блинная сковородочка. Нет. Я пользовалась ею много лет и при переезде бережно ее перевезла на новую квартиру, но не учла только один нюанс, что плита у меня теперь индукционная, и моя старая сковородка просто на ней не работает. Но я ее не выкидываю, вот честно. Она лежит с той, которая сейчас моя, как бы, основная, и вот они не могу, и рука не поднимается выкинуть, вдруг еще где-нибудь пригодится. Да и блинчики на ней всегда были такие вкусные, какие-то, в общем, воспоминания. Вот храню я эту сковородку.
1: Вы можете купить это самое отдельно маленькую плиточку, ну такой.
3: Да,
1: ну,
3: давайте, кстати, здесь поставим ее.
1: Плитонька для сковородки.
2: Что, хочешь, чтобы я стал конкурентом Ивана Соловьева?
3: А почему нет? Слушай,
1: зачем?
3: Ну, мы же любим эти видосики блогерши Жени, которая играет бухгалтершу. И они там постоянно на этой плиточке что-то в бухгалтерии готовят.
1: Мне совершенно плевать на видосики, на все остальное. Но если я каждое утро буду приходить, а здесь будет стоять Жукова в чепчике и говорит: доброе утро, сударь, что пожелаете?
3: Вам кашки сегодня?
1: Сразу с тройной начинкой, пожалуйста.
3: Блин, Цезарь.
1: Что?
2: А ты хотел что тебе рассказать?
1: А вот не надо было уши развешивать вначале.
3: Блин, Цезарь.
2: Блин, Цезарь. Эх, блин, Цезарь.
1: Итак, дорогие друзья, давайте поболтаем с вами на тему.
2: Да, чтобы не выбрасывали и продолжали использовать слишком долго, несмотря на нетоварный вид.

0: идут на ура! Русские перцы на русском радио.
1: Да, это действительно мы, и мы начинаем обсуждать нашу тему, что вам жалко выбросить до сих пор, даже если уже вид непотребный. Вот как пишет нам Никола, мои домашние тапочки прожили 7 лет, подошва почти полностью отслоилась, верх истрепался, пальцы выглядывали наружу, я их называла тапочки-невидимки, когда шел по квартире, гости спрашивали, ты что, босиком? Я гордо отвечал, нет, это новая модель, это минимализм, ну тапочки такие любимые у человека.
2: Минимал.
3: Ну, сейчас модно вообще ходить в рванье.
2: Да, кстати, это бруклинский бомж или как этот стиль называется?
3: Да, да, ну и плюс проветривается все хорошо. Да.
2: А что это за пятнышко у вас? Это я кушаю.
1: Зимой холодно.
3: Да.
2: Зимой холодно, так бомжам, знаешь, тоже не весело.
1: Надо на шерстяной носочек. Да.
2: А вот, что там дальше про эффект накопительства?
3: У Наташи кружка потеряла ручку еще 3 года назад. Окраска стерлась так, что осталось только ча вместо счастливого дня. Но она идеально держала температуру чая, поэтому я продолжала ее использовать.
2: Вот ручка потеряла?
3: Ручка потерялась, краска стерлась.
1: Бедная кружка, боже мой, мне так жалко.
3: Ну, функция кружки была сохранена, она держала температуру.
2: Да, но впоследствии эту кружку можно какое-нибудь растение посадить и все.
1: Да, как горшок использовать.
2: Из них получаются потрясающие горшочки. Такие, знаете, есть еще.
3: Можно маленькую венерину мухоловочку, например.
2: Мухоловочку?
3: И полезно, и красиво, и страшно.
2: Мухоловка, это да, это да, он еще
1: более.
2: Можно
1: кактус. Да. Энергию, чтобы забирал.
2: Кактус нет, у кого коты, там можно... обколоться?
1: Ну, один раз обколется, больше не полезет.
2: Полезет, поверь мне.
3: А у тебя что, вампиров мало, что ли, вокруг?
1: Много.
2: А что ты так на нас смотришь?
3: Ну, она просто тут про энергию, чтобы...
2: А что у тебя с зубами?
1: Отрицательную энергию забирал кактус.
3: А, все, тогда окей.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мам, мы опять опоздаем.
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу.
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания, новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
9: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
4: Новости! В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
10: Весеннее построение в стройбате. Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. Стройбат. Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
11: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: открылся еще один новый магазин «Homebury». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebury» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebury».
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: 70% людей наряжают елку только с той стороны, которую видно.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русские перцы
1: на русском радио.
2: Что такое?
3: Я в шоке. Здесь написала Кэтрина, то, что моей сковородкой, оказывается, можно пользоваться, только для этого нужно купить специальный индукционный адаптер диск-переходник. Я в шоке.
4: Да,
3: а почему мне никто до этого не говорил?
2: Уже а как этот диск, как им пользоваться?
3: Я не знаю, ну, видимо, он примагничивается
4: на конфорку?
2: Как-то.
4: И все, и сверху сковородоньку.
3: Вот это да.
4: Вообще без проблем, понимаешь?
3: Ага.
4: Я не знаю, даже это даже звуки стихли вокруг.
3: Кэтрин, спасибо вам огромное.
2: Я вообще не люблю эти индукционные плиты. У меня в Петербурге, как-то я тут снимал квартиру.
4: Ага.
2: И значит, там была тоже эта индукционная плита. И я и так эту кастрюльку, и так эту сковородку поверну. И через раз она работала.
4: Да?
2: Да, поэтому слушай, на самом мне деле, с ней вот... не сложилась любовь.
4: Вот надо Кэтрин, да?
3: Кэтрин.
4: Ей нужно открыть свой кэтринг.
2: Кэтрин.
4: Умеет, может, практикует.
2: Да.
3: Вот, хорошо.
2: Вот пакетик чая у нас Лилушка использовала 5 раз. Первый раз насыщенный вкус, второй раз терпимо. Третий, ну еще глоток. Четвертый, это уже вода с намеком на чай. Пятый, это прозрачная жидкость. Лилушка, ну вы еще не дошли до дозы гомеопатической.
3: Это какая?
4: Это какая? Это как будто бы чай.
2: Ну нет, это 10 в минус 9 степени.
4: Слушай, я тебе хочу сказать, каждый студент сталкивался с этим чайным пакетиком 10 минус 9 степени.
2: Это гомеопаты.
4: Это белая вода.
0: Русские перцы. На русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ох уж эта тонкая грань между «выбросить» и «может пригодиться». Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Расскажите нам, пожалуйста, о вещи, которая давно потеряла товарный вид, но вы ее не можете никак выбросить.
1: Вот пишет нам Ольга Шмак, что зонтик у нее есть. Пережил 3 урагана, 2 зимы, спицы торчали в разные стороны, ткань порвалась в 5 местах, но он все еще частично защищал меня от дождя.
2: Ну, это уже как реликвия.
0: Да, у меня, кстати, у бабушки тут недавно была история с зонтиком. Я ее заказал, мы получили, а он оказался огромный, как, я не знаю, как зонтик пляжный. Ого. Практически. Нормально. Надо кому-то его подарить. Но зато свой старый, который уже разваливается на части, он однажды лежал, значит, где-то там в шкафу, и она слышит, говорит, какой-то грохот раздался. Оказывается, этот зонтик взял, сам и раскрылся.
2: Нормально. Ну, просто ему обидно стало, что новый зонтик приехал. А как же я, обнимашки?
0: Мы новый заказали, потому что вот этот как раз взял и раскрылся.
1: Ну, он живет своей жизнью, может быть, самый лучший.
2: Ну, а пляжный зонтик тоже хорошо. У нее же есть несколько подружек. Почему бы взять и не пройтись под ручку? По променаду.
0: В принципе, да. А вот еще у кого? Не знаю, у кого, короче, кроссовки. Он не может с ними расстаться. Им 12 лет, одноименные фирмы. Люблю, не могу. За это время было, естественно, много другой обуви, но эти лучшие. Где они только не были, уже начали рваться, выбросить не могу. Сейчас в них бегаю, доживаю свой век.
1: Это Анастасия написала и фотографию приложила к кроссовок. Ну, кстати, Настя, ну, очень даже прилично они еще выглядят. Да. Дырок нету, подошва не отклеивается, так что...
2: Ну, в кроссовках спортом заниматься, это же прям кайф.
0: Да. Вот, например, Анечка у нас не выбрасывает электрический чайник, который служит уже больше 20 лет. Он как НЗ, когда ломаются новые, мы его снова достаем. Ой, Анечка, слушайте, у меня тоже есть чайник, который я все никак не могу выбросить.
2: Да,
0: такой стеклянный.
2: На газу, так, у меня есть.
0: У меня электрическое.
2: А мне на газу. Я постарше буду.
1: Кстати, в чайник тоже можно цветы, например, поставить, как вазу использовать.
2: Тогда чай пить неудобно.
0: Ну, хорошо.
1: Так, разные варианты накидываем.
0: Спасибо.
2: Просто. Лепестками роз.
0: Напишите нам, пожалуйста, мы тоже ждем.
3: Я

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну что, мы подготовили для вас каверзные вопросы.
2: Очень
1: их каверзные. Будет ровно 10. Ну, сначала 5, потом еще 5. И, в общем, в итоге вы можете заработать за эту всю игру против правил 10 тысяч рублей.
3: Ура!
2: Для этого нужно только дозвониться, поиграть и выиграть.
3: Да, как говорится, нате прибавочку к зарплате.
1: Номер телефона 8495-995-105,7.
2: Удачи!
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
11: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В «Ленте».
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Ура! Премия!
15: И мне пришла!
14: И мне!
16: ВТБ платит премию! Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате! И так каждый месяц! Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции! Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
15: О, да!
17: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
2: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Когда я опаздываю, я одеваю носки, а не надеваю. В спешке каждая буква на счету. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ух ты! Хабаба-яга против!
2: Ну, вот здесь вот три сказочных персонажа. Ну, нет, ну, два сказочных персонажа. Один сказочный, Антон. Значит, тогда дозвонилась Анечка из самого города Хабаровск. Хочет прибавочку к зарплате. Порадовать себя хочет. Почему бы и нет?
3: Анюта.
4: Здравствуйте.
2: Здрасте.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Как прошел ваш день?
5: А у нас еще идет рабочий день. У нас только обед. Вот. На работе.
2: Приятного вам аппетита.
4: Хорошо, как майские праздники прошли?
5: Майские замечательно, у нас была хорошая погода.
4: Шашлычки были.
5: Шашлычки были вкусные.
2: Так, хорошо, как Новый год отметим?
3: В Амуре уже искупались ли?
2: Сейчас просто все праздники.
3: Ладно, Анюта, давайте серьезно. Сейчас все-таки идет речь про деньги, про 10 тысяч рублей. У нас для вас будет 5 вопросов от Антона Юрьева. Ваша задача — давать на них неправильные, но логичные ответы, то есть похожие на правду. На все про все у вас будет ровно 20 секунд. Уложитесь, забирайте все заработанные деньги. Не уложитесь — ваши проблемы.
4: Анечка, болеем за вас.
3: Готовы?
5: Да, готова.
2: Поехали. Что надевают на шею?
5: Носки.
2: Что бывает круглым?
5: Квадрат.
2: Чем забивают гвозди?
5: Головой.
2: Где хранят мороженое?
5: В печке.
2: Что берут на рыбалку?
4: Все.
3: Все.
4: 4000 рублей есть у Анечки. Это супер результат. Мне, конечно, понравилось, чем вы гвозди забиваете. Головой.
2: Суровый Хабаровск.
4: Анют, как ваше впечатление?
5: Да.
4: Понравилось?
5: Ой, я очень рада.
4: Мы тоже за вас очень рады.
2: Мы счастливы, рассчитываем это.
3: Анют, ну что-то вам надо...
2: проставляться будет.
3: Анют, сходите, пожалуйста, вот к главному по связи в Хабаровске, чтобы все было хорошо слышно, потому что вы рисковали проиграть из-за плохой связи.
2: А лучше приезжайте к нам. Здесь поиграем.
5: Спасибо вам.
4: И вам спасибо. Пока.
3: Пока.
2: Позванивайте нам.
0: Игра против правил.
1: А Баба-Яга все равно против.
0: На Русском радио.

0: станции на русском радио.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
2: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успейте до закрытия набора. Звоните 333-590.
0: Реклама на русском.
3: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
5: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: Магия звука в концертном зале филиала Мариинского театра. 15 мая в 18:30. Оркестр Академии имени Гнесиных. Шедевры классики, джаза и виртуозная лезгинка. Билеты по телефону 53 14 15. Подарите себе вечер большой музыки.
7: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
8: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
9: Мам, мы опять опоздаем?
10: Опять пробка.
9: Мам, я в школу!
11: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Беспокоитесь за свою карму?
13: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
14: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
15: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщика ООС из 21 Юкстрим Вест, Гранатов 12-651-07-8-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
16: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
17: В медицинский центр «Нанодоктор».
16: У мамы болят плечи и колени.
17: В медицинский центр «Нанодоктор».
16: А у отца остеохондроз шейного отдела.
17: Тоже в «Нанодоктор».
16: А где находится «Нанодоктор»?
17: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
16: А как записаться?
17: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
18: Все начинается с кухни. В Артике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
19: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума сегодня рассмотрит новые основания для выдворения мигрантов. На пленарном заседании депутаты обсудят два законопроекта. Согласно одному из них, вид на жительство или разрешение на временное проживание перестанут выдавать иностранцам с судимостью, независимо от тяжести совершенного преступления. Ранее выданное ВНЖ при обнаружении судимости аннулируют. Федеральный бюджет получил рекордную сумму от так называемого налога на богатых. Объем поступлений за первые три месяца года превысил 52 миллиарда рублей. Это на треть больше, чем годом ранее, когда пятиступенчатая шкала только появилась, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные налоговой службы. Среди причин аналитики называют рост зарплат. Пятиступенчатая шкала НДФЛ действует в стране второй год. Граждане, чей доход превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей в год, платят налог от 15 до 22%. В России вырос интерес к дистанционной занятости. Удаленную работу перед летом ищут более 2 миллионов человек. Юристы по трудовому праву напомнили, что дистанционный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. Рабочий график на удаленке может устанавливаться как работодателем, так и самим сотрудником. Ну и последние ученые пересмотрели возраст максимальных возможностей человека. Новые исследования показали, что пик эффективности наступает не в молодости, как считалось ранее, а в возрасте от 55 до 60 лет. Специалисты проанализировали 16 параметров от когнитивных способностей до эмоционального интеллекта. Оказалось, что сочетание накопленных знаний, жизненного опыта и рассудительности выводит зрелых людей на первое место по общему уровню психического функционирования. Это пока все. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: мне вот интересно, что такое бабуши?
1: Бабуши?
0: Да, вот тут нам прислали, не, или бабуши.
1: Это дорогие мои бабуши.
2: Или это
1: вот,
2: беруши?
0: Причем сильно поношенные.
1: Поношенные бабуши?
0: Да, что это такое?
1: Бабушиные поноши.
0: Будем выяснять в течение целого ближайшего часа.
2: Давайте.
0: Сильно поношенные.
2: Нет, еще не сильно.
1: Нет, изрядно пощипанные, но не побежденные.
0: Ладно, это главное утреннее шоу страны. Русские перцы здесь для вас работает. Антон Владимирович Юрьев.
1: Здравствуйте.
0: Полина Леонидовна Жукова.
2: Здравствуйте.
0: И Димочка Морозов. Здравствуйте, ребята, девчата, мужчины, женщины, бабуши, дедуши. Всех
1: да,
0: приветствуем.
1: Мамуши, папуши,
0: всех.
2: Ребятуши.
0: Да.
2: Тетуши,
0: дядюши.
1: Да.
0: Это что-то питерское такое, знаешь, сосули.
1: Что?
0: Греча, кура.
1: Питерские сосули?
0: Ну, бабуши, это что-то с Питером связано, наверное. Леночка, напишите нам, пожалуйста, расшифровку, потому что я не усну сегодня, если вы мне не расскажете правду. Итак, пишите, пожалуйста, нам сегодня по теме. Мы спрашиваем у вас, что в вашем доме потеряло товарный вид, но вы до сих пор этим пользуетесь и не можете никак это выбросить или продать.
2: Вот напишите, пожалуйста, свою историю в наших социальных сетях. Там есть пост, в комментариях можете, кстати, и фотографию оставить. Мы будем рады рассмотреть вашу вещи.
1: Да ладно, ну все, пишите в личку, правда. Сейчас продиктуем вам номер телефона. Ну, тихонечко.
0: 8-916-003-105-7.
1: Вот сюда.
3: На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Здесь нам написал Витек. Давай. Про свою вещь, точнее даже. Про парочку носков, который никак он не может выбросить, ребята. Там уже он потерял резинку. На пятке появилась дырка.

0: немножко. Цвет из черного стал серо-буро-малиновым каким-то. Но они такие мягкие, удобные, я продолжаю их носить. Ну, да. Что вы скажете, Витьку?
1: Витек, молодец.
2: Витек, ну, мы уже рассказывали с Антоном эту нашу историю, что у нас с Антоном есть по мешку носков.
0: Да, да. Без пары.
2: Без пары, да, потерянные носки. То есть нам нужно для них создать какое-то реалити-шоу. Ага. Носок с первого взгляда.
0: Да, носок судьбы.
2: Носок судьбы, где носки будут искать себе пару.
0: Да.
2: Мы будем знать... Слушайте, я придумал формат. Значит, мы будем объявлять клич по всей стране, чтобы каждый выложил свой носок без пары. И мы будем с помощью нейросетей подбирать ему пару.
0: Это практически как Золушка, но на современный лад.
2: Это практически как...
1: А можно я буду вести свадьбу?
2: Свадьбу носков?
1: Да.
2: Ну, давай.
1: Свадьба носков звучит хорошо.
2: Но нам нужна, Антон, сваха носков сначала.
0: Ну, я могу.
1: Сваха носков?
2: Да, ну, то есть она должна их сводить.
1: Слушай, все, значит, свадьба носков, сваха носков и хедлайнер Николай Носков. Все нормально.
2: Супер.
1: Да, все.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: открылся еще один новый магазин «Homebury». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebury» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebury».
2: Мам, мы опять опоздаем.
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу.
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
6: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чурменское шоссе 32А. Звоните 460-560.
7: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику, и врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34».
10: Счастье есть.
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Довольно странная осень. Более точный прогноз синоптики сделать не решились.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: утра. Дима, Антон и Полина.
1: Ну, расскажите нам, пожалуйста, что потеряло товарный вид, но вы никак не можете с этим расстаться. Вот Анечка говорит, что на свадьбу подарили тостер. Это был 98-й год, тогда это была новая, необыкновенная штуковина. Почти 28 лет уже пользуемся, ежедневно, и он живой. Путь пожелтел, вид потрепанный, но он очень любимый.
2: Ну, как ты такое выкинешь, да? Такое напоминание прекрасное.
1: Тогда, кстати, в 98-м многим дарили тостеры.
2: Да?
1: И кухонный комбайн.
2: Ну и сервиз.
3: Магнитофон.
1: И автомобиль.
2: Это на богатом. Танечка пишет, тетрадь, значит, у нее есть с оторванной обложкой, загнутыми страницами. Служил ей блокнотом, и черновиком, и записной книжкой, и даже была подставкой под горячее. Ну вот до сих пор не может выкинуть. Но, видимо, там написано что-то очень ценное.
1: Да, может быть, рецепт какого-то фирменного пирога, или признание в любви, или вот эта анкета школьная, где мальчик написал «любименький». А так, еще у нас сообщение есть без подписи. Например, у нашей слушательницы любимая сумочка. Расстаться с ней тяжело. Да, вид уже не тот, кожа потеряла блеск, ремешок потерся, но я ее берегу как зеницу ока, потому что это был первый самостоятельный подарок, который я купила себе на заработанные деньги.
2: Умничка.
3: Как приятненько.
2: Я тоже такие кеды свои берегу, которые я купил на первую зарплату.
3: А я в кеды, короче, посадил кактус. Нормально,
1: молодец.
3: Красиво, на участке еще. Знаешь, еще взял его, лаком так зафигачил.
2: Что-то тебя к земле потянуло.
3: А, возраст.
2: Понятно.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амода C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амода C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190109908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Ну что?
10: что? Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Шел 8-й месяц ремонта. Уже переворачиваю котлету шпателем. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А вот, кстати, нам присылайте фотографии этих предметов, которые потеряли товарный вид, но выбросить их жалко. Вот здесь где-то старый обогреватель, вот, нашел. Старый, со времен СССР. Кстати, сейчас он очень даже пригодится, если он рабочий. Он достался нам от старых хозяев дачи, 5 лет служит, весной и летом незаменим. Сломалась одна его пластиковая ножка, на работе заказала новую, привезла образец. Один из токарей выточил такую же из металла. Ну, сейчас, кстати, есть 3D-принтеры, которые вам любую недостающую деталь выточат.
2: Ну, что, классный, стильный, кстати, обогреватель. Крутяк. Такой зелененький. Для дачи самое то.
3: И нам тоже выточите, пожалуйста.
1: У нас такой же был тоже, кстати, в детстве. Только черный.
2: Ваша Наташа написала, что у нее дома стоит уже совсем старое пианино. На нем играла еще моя бабушка в детстве. Оно выглядит старым, пыльным, как будто сейчас развалится. Но, как ни странно, оно прекрасно играет. Ну, конечно... Это уже такой раритетный инструмент, его выбрасывать уже жалко, 100%.
1: Да даже если вы его будете выбрасывать, никто не возьмет. Сейчас никто почему-то не берет пианино.
2: Можно отреставрировать.
1: Да.
3: Ну, по клавишам на сувенир разберут.
1: Конечно. Ребята, оставляйте пианино на память потомкам, потому что все равно аналог будет в моде,
2: или,
1: я вам гарантирую.
2: По совету Антона, можно из этого сделать клумбу.
3: Действительно, клумбу. А можно, если вы куда-то это выставите, да, то, возможно, вариант, кто-то без определенного места жительства раньше учился в музыкальной школе.
1: Ну, в принципе, если вытащить внутренности, получится такой маленький апартамент в центре Москвы.
3: А во дворе играет Бах.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио!

0: Но расскажите нам, пожалуйста, что вы не выбрасывали и продолжали использовать слишком долго, несмотря на нетоварный вид. Я вот про себя хочу быстренько рассказать. У меня это мой домашний синий махровый халат.
1: Так, что с ним не то?
0: Я его очень люблю, но однажды случайно я брызнул на него белизной, и теперь там огромная такая белая брызга. Ну, я это расцениваю как дизайнерский элемент такой.
1: Да.
0: Люблю этот халат. Он очень пушистый, он очень уютный, классный.
2: Получилось?
0: Мне нравится.
2: Димансиага.
0: Да?
1: Ну, да.
0: Почему нет? Вот, кстати, Вита тоже тут написала. У нее любимое старое белье, самое удобное. Она не может его выбросить. Оно очень классное, но такого уже не производят. Ищу, не могу найти. Ничего не жмет нигде. Ой, это я знаю. У девочек
2: красота.
0: Частая проблема. Чтобы ничего нигде
2: да
0: не жало.
2: У девочек, ты знаешь, у меня есть любимые труселя. Но я вам о них не расскажу.
1: Спасибо большое.
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com. Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо. Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте Havail. Возрастное ограничение 12+.
16: Пришла квитанция за электричество. Оказывается, я жгу по полной! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: русском радио.
1: Не надо плакать, не надо. Просто выкидывайте и все.
2: Жалко же.
1: Ну, новая появится у вас вещь. Более красивая, свеженькая.
3: Новую покупать
2: надо. А как же качество? Вот чугунные эти сковородочки.
1: Ну чугунные не надо.
2: Никто не хочет выкидывать.
3: Чугунная сковородочка. А переворачиваешь, а там выдолблена цена прям, понимаешь? Вот так.
1: Нет, с чугуном... Ладно, хорошо. Чугун можно не выбрасывать.
2: Спасибо,
1: да.
2: Спасибо.
1: Как в том анекдоте, но она же красивая.
3: Да, но потом выбросит.
1: У нас в этой студии появляется Дмитрий Оленин.
4: Да, привет.
2: Привет, привет.
4: Я и красивый, и не выбросить.
1: Нет, не собираемся.
3: Не собирались, честно говоря.
1: Расскажи нам, что у тебя не товарного вида.
3: Открывай свой
1: пользуешься.
3: Чулан.
4: Ну, ты знаешь, я вот сейчас уже научился себя заставлять выбрасывать. У меня почти все такого, знаешь, потому что я вот из тех людей, что а вдруг вот на дачу вот к Антону Юрьеву поеду, и что? Ну и что ж тут дырочка? А вот мы там будем пикник у нас. Я же не буду надевать новые брюки.
1: Да, эти не жалко.
4: Свитерочек. А эти не жалко. И вот этих вот эти не жалко, уже целый шкаф лежит.
3: Правильно, приводи ко мне, я выброшу.
4: Да, ну ладно, на растопку возьмем. Но вот из таких вещей, что мне действительно жалко, знаешь, вот я понимаю, что женщины любят на мужчинах. Знаешь, такие чистые, ухоженные обувь, новые, свежие, опрятные. Но мне нравится растоптанная. Вот, знаешь, это растоптанные кроссовки. Потому что у меня широкая нога, высокая ступня.
1: Не будет мозолей никаких.
4: Да, и мне так комфортно ходить. А в новых, вот, да, я понимаю, что люди любят новые. Но вот новые так больно, так некомфортно. И я все-таки за комфорт вот здесь.
1: А знаешь, что я сделал? У меня тоже такие есть кеды. Удобные, растоптанные, уродские. Я их отвез в отпуске к бабушке. Оставил там, говорю, так, вот эти я оставляю здесь, потому что иначе будет соблазн не ходить по Москве. Все.
2: Ну, то есть опять нужна дача.
1: То есть я их вроде и не выбросил.
4: Но знаешь, я смотрю на молодежь, и я в тренде в этих растоптанных кроссовках своих. Так
1: еще
4: что нормально.
3: Слушайте, ребят, если кому-то нужно разносить новую обувь, добро пожаловать. Ну, кроме Жуковой, конечно, я на каблуках не очень.
4: Ну, а что, у британской королевы есть специальный человек, который разнашивает ее обувь новую. Да, есть такая профессия.
3: А сколько платит?
4: Ну, там, я думаю, что это просто живи во дворце и ешь.
3: Живи во дворце
1: и ешь.
3: В любом
1: случае, там что-то, Антон.
3: Да, красота. Пойду, пожалуй, узнаю, что виза в Британию там есть.
2: Не-не-не, мы тебя не отпускаем.
3: Ну и не надо тогда, здесь останусь, буду вашу обувь растаптывать. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев, до свиданчика вам говорят.
4: Ты не знаешь, как

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
1: Мам, мы опять опоздаем?
2: Опять пробка.
1: Мам, я в школу!
3: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30...

0: Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат.
1: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
4: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: У мамы болят плечи и колени.
5: В медицинский центр «Нанодоктор».
4: А у отца остеохондроз шейного отдела.
5: Тоже в «Нанодоктор».
4: А где находится «Нанодоктор»?
5: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
4: А как записаться?
5: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от М2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
7: Все начинается с кухни. В Артике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
8: К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра.
9: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минтруд предложил ускорить выплату поощрений родителям, удостоенным высших государственных наград. Деньги будут перечислять в течение 5 рабочих дней. Суммы единовременных выплат прежние – 1 миллион рублей матерям-героиням, 500 тысяч за орден родительской славы и 200 тысяч за медаль ордена, пишет парламентская газета. С этого года матерей-героинь, женщин, родивших или воспитавших 10 и более детей, приравняли по льготам Героям России и Героям труда. Далее печальная новость. Скончался журналист и телеведущий Владимир Молчанов. Ему было 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Молчанов окончил филфак МГУ. Его журналистская карьера началась в агентстве печати «Новости». На телевидении вел программу «Время» 90 минут до и после полуночи. В последние годы журналист занимался проектами о культуре и преподавал. В России увеличилось количество чатов, групп и сообществ, которые предлагают нелегальные услуги такси. Их число превысило 11 тысяч. Это втрое больше, чем 2 года назад. По данным газеты «Известия», системой нелегальных частных перевозок пользуются более 22 миллионов человек. Как отмечают аналитики, пассажиры пользуются таким способом поиска машины из-за растущих цен на такси, а водители переходят в серые чаты из-за зарегулированности сферы и высоких издержек при работе в легальном поле. Таиланд сократит безвизовое пребывание иностранцев с 60 до 30 дней. Об этом сообщил министр иностранных дел страны. По данным тайских СМИ, мера направлена против тех, кто использует туристические послабления не по назначению. Речь о цифровых кочевниках и так называемых зимовщиках, которые незаконно работают и сдают жилье. Представители российской туротрасли считают, что на организованных путешественников нововведение сильно не повлияет. Развитие событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Спасибо русским перцам. Прекрасное начало этого дня. Готовы продолжить вместе со мной? Поехали. Вот так я решил сегодня начать свой сегодняшний эфир. Сразу с бодрого, веселого, узнаваемого. Так что мурашки прямо у вас были от этой песни. Ну и если есть возможность танцевать, может быть, вы в отпуске сейчас, танцуйте.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес, от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
6: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.

0: магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, Сум, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение «Яндекс.Еда».
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
4: Переживи 3 месяца зимы, и 4-й получишь в подарок.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

когда впервые побывал в отеле по системе «Все включено», не смог сказать себе «стоп, стоп, стоп», подходя к этому шведскому столу. Ну, вот казалось бы, ну, возьми чуть-чуть, да, вот съешь, подойди еще. Но нет же, нам нужно, чтобы с горой, а вдруг заберут, а вдруг не хватит. Да, был такое? Ну, честно, было. Ничего страшного, все через это должны пройти. Ну, а что, так испортится, выкидывать же потом будут, правда же? Вот, ну, главное, найдите себе силы в следующий раз сказать вовремя себе «стоп», а так, конечно же, как можно больше получаете положительных эмоций.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: новая песня на русском.
1: Через туман, тучи и пропасти.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская.

Сергей Лазарев, новая песня на русском радио, «Компасы». Но слышали, да, «компас», говорят, это у моряков. Это такой, знаете, профессиональный сленг. Ну, на самом деле, пошло из итальянского, потому что там ударение на «компас» как раз, вот это и есть «компас», да. Ну, так, мировое такое значение. Есть такие слова, которые, знаете, нельзя в такой профессиональной среде сказать по-другому. Это как добыча нефти, да, у нефтяников. Нельзя сказать добыча, у них добыча, возбуждено уголовное дело и так далее. Много-много-много таких слов, и я это уважаю, потому что это, знаете, профессиональный сленг. Я помню, как на уроках по высшей математике нам преподаватель говорила: у нас комплексные числа. Комплексные — это обеды, а числа комплексные.

Что там у нас в детстве было? Зови меня за облака, помните? Да, заяц, медвежонок, я вас целый день ищу, они по облакам бегают. Но бывают же такие вот моменты в жизни, когда хочется и по облакам побегать. Вот для школьников сейчас наступают такие времена. Ну что тут осталось, неделька-две, и все, и каникулы, и летние, и длинные, аж целых 3 месяца. Но для студентов наоборот. Скоро начнутся сессии, а хвосты-то еще не сдают.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» — моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Квартиру

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
3: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Как мой бизнес? Не так хорошо, как хотелось бы мне, но и не так плохо, как хотелось бы вам. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
14: Хочу спасибо тебе сказать. За то,

Вот хорошие слова здесь в песне группы Hi-Fi. Я люблю каждый день и час. Мне кажется, вот эти болячки там какие-то наши, простуды, даны нам для того, чтобы мы понимали, что здоровым и счастливым просто жить и любить каждую секунду, это ведь хорошо. Взять и поехать к друзьям на дачу, взять и пойти на работу, взять и полюбить звук будильника. Ну а почему такое тоже может в вашей жизни быть, если себя немножечко перенастроить? 10:47 в Москве. Давайте каждый полюбите сегодняшний день и себя в нем.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
3: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
4: Реклама на русском.
5: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Магия звука в концертном зале филиала Мариинского театра. 15 мая в 18:30. Оркестр Академии имени Гнесиных. Шедевры классики, джаза и виртуозная лезгинка. Билеты по телефону 53 14 15. Подарите себе вечер большой музыки.
10: Улицы ждали именно нас, именно нас.
11: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
12: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
13: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
14: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
15: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
16: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российским водителям разрешили делать копии материалов административных дел. Такой закон вступил сегодня в силу. Как передает ТАСС, это упростит оспаривание штрафов за нарушения, ошибочно зафиксированные дорожными камерами. До сих пор ознакомиться с записями с камер и снять копии автовладельцы не могли. Закон устранил этот пробел. И еще одно нововведение. Правительство утвердило правила контроля за частными детективами. Проверки будет проводить Росгвардия. В плановом порядке частных детективов будут проверять раз в 3 года. Основаниями для внеплановых инспекций могут стать обращения граждан, но только не анонимные, пишет ТАСС. По данным на прошлый год, в стране работает около 700 частных сыскных агентств. Рособранадзор утвердил правила проведения единого госэкзамена в этом году. Так, вход участников ЕГЭ в пункты его проведения начнется с 9 утра по местному времени, а сами экзамены стартуют в 10:00. Опоздавшим время на ответы не добавят. Если экзамен предусматривает так называемое аудирование, участника не пустят в аудиторию во время прослушивания текста. Отдельно включать запись для опоздавшего также не будут. Во время экзамена на рабочем столе может находиться только гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, выданные черновики, а также некоторые предметы из утвержденного перечня. Россияне стали чаще отменять самозапреты на кредиты. В майские праздники было принято больше 230 тысяч заявлений на установку ограничений и около 65 тысяч на их снятие. По сравнению с январскими выходными число отмен выросло больше, чем вдвое. Самозапретом на оформление кредитов уже воспользовались почти 20 миллионов человек. Оформить самозапрет можно через портал госуслуг. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Город больших огней. Какой же это город? Ну, это город Салем, естественно. Так называемый город ведьм. Город ведьм, город больших огней. Но это в средневековье было, естественно, да. В наше-то время это, конечно, когда с самолета вот так смотришь, когда на посадку идешь и видишь, вон там впереди он, город больших огней. И я вам желаю побывать как можно большем количестве таких городов, узнать о них много всего интересного и насладиться разной культурой.

сейчас в эфире Русского радио, конечно, две такие, знаете, ведьмочки с хорошим посылом этого слова, потому что девчонки, они такие классные, такие зажигалки, такие глазками стрелялки. Певица Слава и певица Анна Семенович, их

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBay. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBay на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBay.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Подробности на сайте domdefismanaya.ru.
1: Плохая примета – убирать зимние вещи раньше июня. Очень плохая.
2: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: сижу.
1: Как же это хорошо. А будет еще лучше. Русское радио. Все будет хорошо.

Белые метели-то улетели, но прилетели другие, зеленые метели, пыльца. Ой, аллергики, я вас хочу поддержать. Как вам сейчас тяжело, как вам сейчас не сладко? Береза опять тут взяла, говорится, все в свои руки. Держитесь, держитесь, крепитесь, все это скоро пройдет. Побольше дождей в вашем регионе. Я желаю, чтобы вам полегче было дышать.

Бывают такие, знаете, ситуации, когда не то, что горит, полыхает у вас внутри, просто разрывает вас, и хочется справедливость, так сказать, восстановить. Вам говорят, да не, успокойся, успокойся, не надо. Надо, надо, чтобы справедливость восторжествовала. Вот сразу после песни «Иванушек» Петр Кузнецов появится в студии и расскажет, что нужно делать, чтобы получить компенсацию за испорченный отдых. Очень, кстати, полезные советы. Дождитесь через 3 минуты на русском.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, это Петр Кузнецов. Сразу ситуация. Вы выбрали направление, место проживания, оплатили, прибыли, а увиденное, ну, вообще не соответствует заявленному и, напомню, уже оплаченному. Что делать? Эксперты рассказали, как получить компенсацию за испорченный отдых. Во-первых, вы вправе ее требовать, если отсутствующая услуга четко заявлена, например, в описании номера. Завтраки должны быть, а их нет. Кондиционер должен работать, а он не работает и так далее. И здесь важно понимать, что отель не может в одностороннем порядке выбрать способ компенсации. Все решается по обоюдному согласию с клиентом. Все гораздо сложнее, если персонал гостиницы не собирается принимать претензии гостя. В этом случае придется оформлять жалобу в администрацию. А она чаще всего идет навстречу, дорожа репутации. Ведь, в конце концов, отзывы в соцсетях и на сайте никто не отменял. Поэтому отель начинает предлагать соразмерную скидку или определенную денежную сумму, например, за те же отсутствующие завтраки. Друзья, резюмируем. Накладки в сервисе или качестве услуг могут возникнуть в любом отеле, независимо от звездности. И в любом случае, не стоит стесняться защищать свои права. Приятного планирования и легкого отдыха, и пусть все ожидания оправдываются.
0: Русское радио.

0: ситуация, ведь мы же понимаем, что никто тебе не скажет, ни зеркало, ни гадалка, ни таролог, ни нумеролог, где твоя судьба, когда ты ее встретишь, но мы верим же, что такое бывает, да, и надеемся. Но мне кажется, ну, было бы скучно, если бы мы знали, где твоя судьба. Надо же, как говорится, опыта набраться, а потом уже и в судьбу нырять.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лари Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала для лиц старше 16 лет.
16: Да-да-да-да-да. Женщины могут хранить секреты. Только группами. Человек по 30-40. Рекламная служба русского радио 579-7799.

Для многих сейчас белая береза как раз занозонька такая. Но ничего-ничего, отцветет она скоро, и все, и будете наслаждаться зеленью прекрасной и цветением других деревьев, которые, может быть, на вас не так влияют.

0: Людям верить или нет?
1: Реклама на русском.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
7: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
8: Летний кинотеатр.
9: Уличные камины во дворе.
8: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
9: Звоните 77-33-00.
8: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
10: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Доватора 4. Доставка 95-11-55.
11: Я обожаю зиму, но только летом.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Многодетные семьи в Северной Осетии смогут сохранить единое пособие даже при небольшом превышении дохода. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по республике. С 22 мая вступают в силу поправки, по которым семьи с тремя и более детьми смогут сохранить выплату, если их доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. Решения об отказе, вынесенные с января текущего года, будут пересмотрены в проактивном порядке. Уведомления родителей получат через портал госуслуг, обращаться в соцфонд не требуется. Размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это 8267 рублей. 10 общественных зон Владикавказа обработали от клещей. Об этом сообщает мэрия города. Акарицидные работы провели в том числе в Центральном и Комсомольском парках, на водной станции, на Мемориале Славы, а также на новой набережной по улице Колк-Кисаева. Специалисты уточнили, что препарат действует не только против клещей, но и помогает в борьбе с клопами, грызунами и змеями. Обработку провели ночью, чтобы не навредить людям и животным. В Северной Осетии проходит отборочный этап национального чемпионата профессионального мастерства «Обилимпикс». Об этом сообщает Министерство образования и науки республики. В соревнованиях участвуют школьники, студенты и специалисты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из 15 регионов России. Состязания проходят в 7 компетенциях, в том числе выпечка осетинских пирогов, кондитерское дело, дошкольное воспитание и администрирование баз данных. Отборочные соревнования нацелены на выявление талантливых профессионалов, развитие инклюзивной среды и содействие трудоустройству людей с особыми потребностями. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Как же я люблю, как и вы тоже любите такие недели. Вот вчера был понедельник, ну как считаете, да, там первый рабочий день на этой неделе, а послезавтра уже пятница, все, и наработались, и хватит. Ну потому что и дни такие хорошие уже стоят по погоде, и дачи уже открыты, и шашлыки уже опробованы. Ну в общем все, нужно, как говорится, только укреплять наши дачные поездки. Всем привет!

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Улицы ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
8: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru.
9: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
10: В новом магазине Бона Фортуна на Пожарского, 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей Litex Triumph по цене 1 рубль. Бона Фортуна. Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
11: Весеннее построение в стройбате. Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. Стройбат. Выгодный расклад. Проспект Коста, 7. Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
12: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
13: Зима – это такое время, когда люди начинают хорошо разбираться в аккумуляторах.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Нам только вперед, впереди у нас лето. Зачем нам назад в эти вот эти заснеженные сугробные дела? Нет, давайте двигаться вперед. Сегодня 13 мая, кстати, счастливый день. Можете даже загадать что-нибудь, надеюсь, сбудется. Но мы, конечно, уже загадываем на самые ближайшие дни жаркую солнечную погоду, чтобы шашлыки состоялись. Ну, я загадаю, чтобы в самое ближайшее время в эфире появились «Руки вверх», «Согдиана», «Ева Польна» и новая песня Артура Пирожкова. И это точно сбудется.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
11: Просто так.
10: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbfizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
15: Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Семинар «Как не стать жертвой мошенников» отменяется. Билеты возврату не подлежат. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Понимаете?
1: Да, сейчас вся страна только об этом и думает. Вот только бы время быстрее, вот это рабочее время быстрее, быстрее, быстрее. Потом раз, тогда и пятница вечер, и уже на шашлыках. Мы вам в этом поможем. Песни любимые вас ждут: Сергей Лазарев, Леонид Агутин, «Сливки» чуть позже. Но сначала новое от Артура Пирожкова.
2: Новая песня на русском.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
14: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
15: 6+. Прочитал, что Пьер Безухов распечатал письмо. Минут 5 пытался понять, где он в 19 веке принтер-то нашел, а? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

здесь абсолютно прав Леонид Агутин. У нас никогда не прекращается между нами мысленный разговор. Ведь вы тоже там на работе, сидя в кабинете, подпеваете песню, что-нибудь там бормочете. Вот моя любимая песня не играет, и вы так тоже там, ну-ну-ну-ну-ну. Вот и есть этот мысленный разговор. Ну, а еще, конечно, вы думаете о том, кто бы вам сегодня, может быть, передал привет, и раз это и случается, в одном из наших столов заказов. Кстати, ближайший будет через час с небольшим. Спасибо Леониду Агутину за это хорошее настроение. До конца этого часа я, Дмитрий Орейн, поставлю еще много любимого на русском для вас.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС «Сармат».
1: Магия звука в концертном зале филиала Мариинского театра. 15 мая в 18:30. Оркестр Академии имени Гнесиных. Шедевры классики, джаза и виртуозная лезгинка. Билеты по телефону 53 14 15. Подарите себе вечер большой музыки.
2: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Все начинается с кухни. В Артике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
3: В новогодние праздники человек на 80% состоит из майонеза.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
5: Новая песня на русском.
6: Любовь отныне наша знамя, а силой стала вера.
7: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Министерство экономического развития обновило среднесрочный макроэкономический прогноз. Согласно документу, электричество для населения с октября подорожает на 11%, а с июля следующего года еще на 8,5%. Кроме этого, Минэкономразвитие ухудшило прогноз по инфляции. По данным ведомства, потребительские цены в этом году вырастут не на 4%, а на 5%. Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил президенту Владимиру Путину о положении дел в российской экономике. Министр заявил, что после периода быстрого роста сейчас идет донастройка, и ситуация постепенно стабилизируется. В Госдуме предложили повысить минимальную зарплату медсестер и установить ее выше среднего оклада по региону, пишет РИА Новости. Как отметили в Комитете по охране здоровья Госдумы, инициатива связана с дефицитом кадров. Среди причин нехватки специалистов депутаты назвали высокую нагрузку и уровень оплаты труда. Кроме этого, значительная часть рабочего времени медсестер уходит на оформление документации. У девятиклассников в 2028 году появится третий обязательный экзамен – устный по истории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор. Нововведение коснется всех учеников, завершающих обучение в основной школе. Точные параметры и формат проведения испытания пока обсуждаются. Ранее в Министерстве просвещения сообщили, что устная история станет формой допуска к основному госэкзамену ОГЭ. Ну и последнее. Каждый третий россиянин в ходе опроса назвал импульсивные покупки на маркетплейсах своей вредной привычкой. Такие спонтанные приобретения обходятся жителям страны в среднем в 11 тысяч рублей в месяц. При этом больше половины респондентов понимают, что тратят лишнее и пытаются с этим бороться, а более четверти испытывают чувство вины, но ничего не меняют. На этом пока все новости. О развитии событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

Мая поет эту песню. Давай выше облаков, крылья за спиной, давай легко лети за мной. Ну, можно было бы, конечно, но мы же все знаем, что пчелка Майя, она же труженица. Она же с утра до ночи пашет. А нам нужны перерывы иногда и на обед, и так, и кофеечку попить, и посплетничать. Да, нет, пчелка, нам с тобой не по пути.

0: Приветствую всех и каждого, кто слушает сейчас Русское радио. Вам хорошего, позитивного такого настроя. Но если вы уже собрались посплетничать, то вспоминайте, что было на майских, и рассказывайте, пока не забыли.
1: Не смогу забыть тебя, не смогу забыть твой взгляд, я не смогу простить себя.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
3: Ждали улицы, ждали именно нас, именно нас.
4: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1,5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
9: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
10: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе, 32А. Звоните 460-560.
11: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
12: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
13: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: У мамы болят плечи и колени.
13: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: У отца остеохондроз шейного отдела.
13: Тоже в «Нанодоктор».
12: А где находится «Нанодоктор»?
13: Город Владикавказ. Улица Шмулевича, 12А.
12: А как записаться?
13: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Из новогоднего настроения у меня сейчас только глаз дергается в такт гирляндам.
16: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

Денис Клявер и диджей Димиксер на русском радио. Половинка. Я вам сейчас в страшном секрете признаюсь. Я тоже в своем детстве однажды оставил половинку. Ну, для себя, естественно. Мы с другом прознали, что в нашу деревню, где только что поспела черешня, хотят приехать городские, ну, такие дачники. И мы залезли на дерево, и вот так вот от каждой ягодки аккуратно откусили половинку, чтобы вторая половинка осталась висеть, чтобы ее никто не сорвал, естественно. А после выходных мы придем и доедим эти оставшиеся половинки. Вот что у нас в голове было, а? 13.15 в столице, но уже скоро для всех наступит этот сладкий момент, когда и будут все свое. Огурчики, помидорчики, укропчик, редиска, ну и, конечно же, фрукты скоро тоже пойдут.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
2: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
0: Восходящее, настоящее.
3: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте Русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
11: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-087. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Займы на любые цели в приложении «Корона».
12: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
17: Я чертовски хорош в постели. Могу пролежать в ней хоть весь день. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, сердце про тебя, хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

Дмитрий Колдун, ну такая песня, знаете, «Я люблю соседей» в кавычках. Можно на вот своем дачном участке поставить погромче и на репит вот так. Ох, как мне кажется, соседи вас полюбят. Привет всем и каждому, но Диме, кстати, Колдуну, спасибо за эту песню, потому что ну такая заводная, прям сразу в пляс хочется. 13:28, время московское, всем хорошего дня и настроения. Впереди много любимого на русском, уже готовы Зиверт, Жанна Фриске, Эмин, Звонки, Жасмин и кое-кто еще.

Ну, рассказывайте, кто из вас вот так вот воображал, что как будто бы он сел в машину, он не едет на море, в Портофино, на самом деле сел на велосипед на даче и поехал на ближайший пруд, ну, лучше, может быть, даже если у вас там река, а может быть, у вас даже и озеро. Но, знаете, ну, вот так вот под такую песню, конечно, повоображать, пофантазировать, конечно же, можно и даже нужно. Я надеюсь, что в самое ближайшее время вы на самом деле куда-нибудь отправитесь, и будет уже тепло, может быть, даже первые купания у вас состоятся. Ну, а почему бы и нет? У нас вообще обещают на следующей неделе 28 градусов жары здесь, в Москве.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-Агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс, Нюли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Близорукий оборотень по ночам воет на дыню. Рекламная служба Русского радио 5797799.

22 мая вступают в силу поправки, по которым семьи с тремя и более детьми смогут сохранить выплату, если их доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. Решения об отказе, вынесенные с января текущего года, будут пересмотрены в проактивном порядке. Уведомления родителей получат через портал госуслуг, обращаться в соцком не требуется. Размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Как хорошо, что сейчас можно взять и переписать отправленное сообщение, вообще удалить его у всех, там что-то исправить. А помните, как раньше смс-ку отправил, и все, и что ушло, то ушло. Если там имя как-то перековеркано, так оно в эфире русского радио на весь мир и прозвучит. Мессенджеры наши работают, координаты московского стола заказов. Я, Дмитрий Оленин, расскажу вам сразу после выпуска новостей. Минут через 15-20 начнем передавать приветы и поздравления. У нас намечается стол заказов. Набрать.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: Счастье есть!
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Мам, мы опять опоздаем.
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу.
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
9: В магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
10: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
11: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
12: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: Купила фитнес-браслет. Теперь знаю, что до холодильника 12 шагов.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
15: Слушает страна.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Многодетные семьи в Северной Осетии смогут сохранить единое пособие даже при небольшом превышении дохода. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по республике. С 22 мая вступают в силу поправки, по которым семьи с тремя и более детьми смогут сохранить выплату, если их доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%. Решения об отказе, вынесенные с января текущего года, будут пересмотрены в проактивном порядке. Уведомления родителей получат через портал госуслуг, обращаться в соцфонд не требуется. Размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это 8267 рублей. 10 общественных зон Владикавказа обработали от клещей, об этом сообщает мэрия города. Акарицидные работы провели в том числе в Центральном и Комсомольском парках, на водной станции, на Мемориале Славы, а также на новой набережной по улице Колк-Кисаева. Специалисты уточнили, что препарат действует не только против клещей, но и помогает в борьбе с клопами, грызунами и змеями. Обработку провели ночью, чтобы не навредить людям и животным. В Северной Осетии проходит отборочный этап национального чемпионата профессионального мастерства «Обилимпикс». Об этом сообщает Министерство образования и науки республики. В соревнованиях участвуют школьники, студенты и специалисты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из 15 регионов России. Состязания проходят в 7 компетенциях, в том числе выпечка осетинских пирогов, кондитерское дело, дошкольное воспитание и администрирование баз данных. Отборочные соревнования нацелены на выявление талантливых профессионалов, развитие инклюзивной среды и содействие трудоустройству людей с особыми потребностями. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости, новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 14 часов и 2 минуты во Владикавказе. Доброго дня всем и всем привет. Очередной стол заказов приветствует вас. Добро пожаловать. Ну и напомню, средства связи 53-46-46, наш номер в студии. На номер Макса и Телеграм отправляйте ваши сообщения 8-9-8-8-877-107-9. Не забудьте подписаться. Меня зовут Георгий Саламов. Желаю всем хорошего дня. День у нас среда, 13 мая на календаре. Группа А-студио в начале часа.

Дима Билан с песней «Так не бывает». Чуть ранее группа «Студио», так же, как все. Стол заказов стартовал 14:09 во Владикавказе. Всем еще раз приветик большой. Ну что ж, так, Русское радио, доброго дня. Хочу поздравить своего старшего брата Кузина Алексея с днем рождения. Желаю всего самого хорошего в жизни и побольше. Твоя сестра Анна. Так, Русское радио, доброго дня. Всему Владикавказу привет. Хочется пожелать хорошего настроения моей подруге Илоне, которая на работе скучает. Также хорошему человеку Тимуру передайте большой привет. Аня подписалась под сообщением. Пока так. Ну и далее будем с музыкой продолжать. Впереди у нас Аня Лорак, Валерия, прямо сейчас Григорий Лепс с Мотом в дуэте. А вы пишите 8988 877 107,9, номер Макс Телеграм.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мам, мы опять опоздаем.
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу.
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Весеннее построение в «Стройбате». Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
3: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
5: Никогда не понимал людей, которые говорят на японском.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
7: Стол заказов русского радио.
8: В столице Северной Осетии 14 часов и 27 минут. Продолжается стол заказов на русском радио. И у нас сегодня на календаре среда, 13 мая. Вспоминаем, какой сегодня день. День Черноморского флота ВМФ Российской Федерации. Всемирный день одуванчика. День рождения застежки липучки. Всемирный день коктейля. День леденцов от кашля. Всемирный день канцтоваров. Международный день хумуса. Всемирный день техники для будущего. Всемирный день футбольного тренера. День охраны конвойных подразделений МВД Российской Федерации. День грозового гонга. Всемирный день управления объектами. Вот такие у нас праздники сегодня. Ну и также всех именинников, как обычно, поздравляем. И вы пишите, поздравляйте. Номер, напомню, 8-9-8-8-877-107-9. Подпишитесь. Впереди музыка, Дмитрий Маликов, Елена Север. Прямо сейчас «Джиган» с песней «Раз и навсегда». Это «Стол заказов». Мы продолжаем.
9: Давай раз и навсегда забудем, что уже сказали.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

Группа Hi-Fi на русском радио с песней «Не дано». 14 часов и 45 минут во Владикавказе. Продолжают звучать любимые артисты. За них голосуйте на сайте rusradio.ru в золотом граммофоне. Ставьте галочки, подписывайтесь на группы ВК и Одноклассниках «Русское радио Владикавказ», ВКонтакте и на сайте osetifm.ru. Смотрите и слушайте нас онлайн.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Магия звука в концертном зале филиала Мариинского театра. 15 мая в 18:30. Оркестр Академии имени Гнесиных. Шедевры классики, джаза и виртуозная лезгинка. Билеты по телефону 53 14 15. Подарите себе вечер большой музыки.
6: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Улицы ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
8: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС «Сармат».
1: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У мамы болят плечи и колени.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: А у отца остеохондроз шейного отдела.
2: Тоже в «Нанодоктор».
1: А где находится «Нанодоктор»?
2: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
1: А как записаться?
2: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820. Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту, Гралатов 12-651-078-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: В принципе, на улице погода хорошая, если из дома не выходить.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-0.
8: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
9: 14:53 во Владикавказе. Наш музыкальный час завершается. И, конечно же, всем хочется пожелать в очередной раз хорошего дня, отличного настроения. Ну и слушайте Русское радио. В 19:00 традиционно вечерний стол заказов. Ну а я, Георгий Саламов, прощаюсь с вами до завтра. Всем пока.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле назвали условия для перехода к полноформатным переговорам с Украиной. Для этого Владимир Зеленский должен приказать ВСУ прекратить огонь и вывести войска из новых российских регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 9 мая Владимир Путин сообщил, что дело идет к завершению украинского конфликта. Глава государства допустил возможность встречи с Зеленским, но это, заявил российский президент, должен быть содержательный разговор с выходом на мирный договор, рассчитанный на длительную историческую перспективу. К другим новостям. Госдума приняла закон об участии регионов в строительстве дорог автодора. Согласно документу, деньги на возведение платных трасс будут выделяться из федерального и региональных бюджетов. Сейчас такие соглашения заключаются только между регионом и федеральным дорожным агентством Росавтодором. Ранее Росавтодор выступил против строительства дорог из цемента. Как указали в ведомстве, на таких трассах быстро образуется колея. Кроме этого, цементобетонное покрытие более шумное и его сложнее сделать ровным. Правительство снизило экологические требования к мусорным полигонам, прекратившим прием отходов. Такие свалки больше не будут приравниваться к действующим опасным объектам. Теперь они отнесены ко второй категории негативного воздействия на экологию вместо прежней, наиболее грязной первой, пишет газета «Коммерсант». Речь идет о так называемых мертвых полигонах, которые больше не эксплуатируются, но остаются источниками накопленного вреда и требуют рекультивации. Ну и последнее. В Госдуме назвали максимальный размер оплаты больничного. В этом году сумма составит около 7 тысяч рублей в день. Как передает РИА Новости, размер больничного формируется индивидуально. Его окончательная величина напрямую связана с тем, сколько лет человек официально проработал. Выплаты по больничным рассчитываются при формировании бюджета социального фонда. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Радио. Иван Соловьев.
2: Вот коллеги говорят, что я жуткий перфекционист. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я когда захожу в студию, я перед своим эфиром сначала порядок навожу. Ну, у нас и так тут все в порядке. Но, тем не менее, расставляю ровно стулья, микрофоны, распечатки собираю в одну стопку, ручки, карандаши на место, открываю окно, свежий воздух запускаю. Ну, а как бы вы хотели, ребята? Порядок на рабочем столе, порядок в голове. Вот как у вас? Вот у вас как у меня? Или ничего не найти с первого раза, а? А ну-ка, признавайтесь, привет, дорогие, привет, любимые. Меня зовут Иван Соловьев, вы слушаете Русское радио. Ну, давайте в музыке тоже, чтобы был порядок. Все по порядку. Филатов и Кэрос, Филипп Киркоров и Полина Гагарина прямо сейчас.

0: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
2: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
3: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Умная женщина всегда превратит узы брака в бразды правления.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

чилить. А вы где будете чилить ближайшие выходные? На даче? Или, может быть, кому-то в гости поедете? Или всей семьей выберетесь куда-нибудь в парк погулять? Или действительно на море чилить? Может быть, отпуск у кого-то в пятницу уже начнется? В общем, ребятки, главное, знаете что? Главное чилить так, чтобы потом было что рассказать и в телефоне видео или фото показать, чтобы, ну, не то чтобы от зависти все поумирали, да, а просто за вас порадовались. Вы слушаете Русское радио. Да, сейчас бы тоже, конечно, почилить, но мы на работе, занимаемся серьезными делами и слушаем Русское радио. 15:17 московское время. Иван Соловьев, это я. Скоро для отличного настроения Ханна, гости из будущего и Денис Майданов уже здесь, а уже в нашем эфире. Хорошего настроения всем.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. На этой неделе номер 3.
1: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает даже слепая грусть.
0: Номер 2. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
3: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
13: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: Ура, премия!
15: И мне пришла.
14: И мне.
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
15: О, да.
17: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
18: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
19: 18+.
20: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала для лиц старше 16 лет.
21: Дорогой, раз для нас больше не существует слов «я» и «мне», а только «мы» и «нам», тогда нам нужны новые сапоги на шпильке. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Ой, да в мире давным-давно все знают, что в России все самое-самое-самое. Самые красивые женщины, самая вкусная кухня, все самое мощное, все самое сильное. Да? Да, конечно, по-другому и быть не может. Вы слушаете Русское радио, ну и, конечно, у нас все самое-самое музыкальное. А в нашем эфире еще и самое-самое любимое. Айова. Впереди группа «Винтаж» с новой песней «ENU». Через пару мгновений. Меня зовут Иван Соловьев. Я, ребятки, вам желаю хорошего, легкого, рабочего дня. Среда. Так у нас сегодня с вами практически экватор рабочей недели. Впереди еще два каких-то рабочих дня. И все, окунаемся с головой снова в выходные дни. Вы слушаете Русское радио. Будьте с нами.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
13: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+. У меня из развлечений только эмоциональные качели и колесо подозрений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: твою любовь.
1: Но мы-то с вами знаем, что за темной полосой всегда, всегда идет белое-белое при белой. Даже вот если вы в данный момент что-то переживаете, ну что-то не клеится, что-то не так. Ребята, потерпите, это все пройдет. Это все темное, оно уйдет, оно исчезнет и обязательно наступит белое. Вот такие оптимистичные мысли нас должны посещать круглосуточно. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я, до конца часа я с вами. И, конечно же, до конца этого часа еще много классной музыки здесь, на русском.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северный – 2 метра в секунду.
2: Идет набор в частную школу ТОП-АЙТИ на Астана Кисаева. АЙТИ – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
3: Реклама на русском.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
12: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
14: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 16 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Пропускная способность автомобильного пункта пропуска Нижний Зарамак вырастет более чем в два раза после модернизации. Об этом сообщает Минтранс России. В прошлом году через пункт пропуска прошло более 400 тысяч транспортных средств и свыше миллиона человек, что превышает проектную мощность. В настоящее время на погранпереходе продолжается модернизация. Уже установлен инспекционно-досмотровый комплекс для легковых автомобилей, обновлены кабины паспортного контроля, также тестируется система информирования водителей о времени пересечения границы. После завершения работ к концу 2028 года пропускная способность пункта достигнет более 2600 автомобилей в сутки. Модернизация проводится в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». В Северной Осетии продлили действие штормового предупреждения до субботы 16 мая. Как сообщает МЧС по региону, местами на территории республики ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. Почти половина россиян планируют взять отпуск этим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Согласно опросу, 47% респондентов собираются отдыхать в летние месяцы. Еще 18% пока не определились с планами. Чаще всего россияне выбирают отпуск в июле. При этом 37% участников исследования планируют провести отпуск дома. Четверть отправится в путешествие по России. Еще 24% собираются отдыхать на даче. Большинство опрошенных рассчитывают взять отпуск продолжительностью до 2 недель. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

это отговорка ленивых людей. Однажды я как-нибудь да это сделаю, однажды я прочитаю эту книгу, однажды, не знаю, схожу на мастер-класс по тому или иному делу, однажды запишусь на ту или иную секцию. В общем, ребята, я вам советую не откладывать на завтра то, что с огромным удовольствием можно сделать сегодня. Вот я, например, на прошлых праздничных выходных был на даче, был жуткий холод, но тем не менее решил не откладывать это дело, достал бассейн, распрямил, наполнил его ледяной водой, ну, потом профессиональный робот почистил, вода стала как слеза, в общем, теперь жду, когда вода прогреется. Однажды она когда-нибудь да прогреется. Вот к тому же говорят, что климатическое лето может наступить уже сегодня. Неплохая новость, жаркая, хорошая и даже горячая. Вы слушаете Русское радио, Александр Иванов продолжит наш эфир. Скоро елка, Ирина Дубцова, Иван Соловьев, это я. Мой вам дневной привет.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
6: В медицинский центр «Нанодок».

0: идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
3: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
4: Женщина любит ушами, а берет деньгами.
5: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

нашем с вами детстве. Помните, у нас такая игрушка была с именами. Тетя Люба всех полюбит, перелюбит, вылюбит. Тетя Валя всех повалит, перевалит, вывалит. Ну или дядя Женя всех поженит, переженит, выженит. Ну не с каждым именем, конечно, получалось логично. Но вот такая, да, была развлекалочка. Сейчас, наверное, современные дети едут и такие в недоумении. Что он такой говорит? О чем? Да, рассказывайте, рассказывайте своим детям и внукам, как мы проводили свое детство, когда не было гаджетов. На что только нас не толкала безумная голова. Вы слушаете «Русское радио». Меня зовут Иван Соловьев. А скоро Анна Семенович с новой песней. И «Елка» прямо сейчас. Вы слушаете «Русское радио». Шикарного всем настроения и скорейшего завершения рабочего дня. Честное слово. Если

0: Новая песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Открытые курники с хрустящей корочкой и очень сочной начинкой. Неделя выпечки в разгаре. Мой любимый пирог – это курник. А сегодня я решил приготовить курники. Их больше, чем один пирог. Тесто. Ребят, тесто на сливочном масле и сметане. Рецепт этого теста, он был у нас вчера. Но я оставил ссылку в сегодняшней публикации, чтобы вы не потеряли, вы ее увидите. Итак, начинка. Одинаковыми кусочками нарезаем картофель сырой, бедро куриное филе, репчатый лучок. Добавляем любимые специи. Я люблю поострее, поэтому добавил и немножко кавказской нотки, и перчика побольше, и черного, и красного. А вот теперь самое сложное. Теперь мне надо вам объяснить как-то на словах, как я эти курники завернул. В общем, смотрите, берем кусок теста, оно очень податливое, руками или скалкой раскатываем в круг, примерно как чайное блюдце. В центр начинка горкой и делаем 4 надреза от начинки до конца. Как циферблат, вот представляете, да, делаем надрез на 12 часов, на 3, на 6 и на 9. На 4 такие части получилось. А потом начинку, которая в центре, оборачиваем надрезанными частями, как бутон цветка, оставляя центр открытым. Понимаете? Ну, давайте так. Вы должны это сами увидеть своими глазами, поэтому наглядная инструкция и, собственно, весь рецепт опубликован в моем кулинарном канале в Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Вам понравится этот способ. Ну и все, курнички убираем в духовку, в холодную. Выставляем 200 градусов и выпекаем минут 40. Но, может быть, и больше. У всех духовки разные. А после смазываем сливочным маслом и подаем к столу. Хрустящая корочка, сочная начинка, божественно! Я желаю вам приятного аппетита. И не забывайте, за рецептом я вас жду в своем кулинарном канале в Макс. В поиске набирайте Иван Соловьев. Приятного, приятного вам аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Вот-вот-вот, дорогие родители, не надо заставлять своих детей быть первыми во всем, и в учебе, и в спорте, и во вне классной работе. Вот так вот развивается синдром отличника, а потом он во взрослой жизни, ой, как начинает мешать. Приглядывать можно, да, приглядывать, направлять, слегка контролировать, говорить, что учиться хорошо — это хорошо, заниматься спортом — это хорошо, и так далее. Но вот прям вот, чтобы быть первым всегда и во всем, ну, такое себе, мне кажется. Вы слушаете Русское радио, вот мы точно первые во всем, первые в мире музыки. Угу. Иван Соловьев, так меня зовут. В доказательство, пожалуйста, получайте. Александр Шоу, Валерия и Мод, между прочим, с новинкой прямо сейчас на русском.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет. Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
1: Русская.

0: крепче, ближе, мат поближе, без остатка растворится.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
2: Русские перцы!
3: Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще одну очень классный цикл «Зеланда Трансерфинг».
4: Мы читали эти книги по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
5: Но зато мечты сбылись.
4: А какие?
5: Ну, там же нужно было как бы...
3: Там надо мечтать.
5: Проекции представлять, да. Что ты хочешь, а в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
4: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете?
3: Но ты только прочитал, где ешь.
4: Я первую часть только. Ешь, ешь, ешь.
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Трава растет, сезон идет. Кусторез роет и туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbenefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
15: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу. «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2 в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
19: Мой муж лентяй. Угу. Он даже встает ежедневно в 5 утра, чтобы подольше ничего не делать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

мы с вами навстречу летим столу заказов на Русском радио. Это наша с вами самая любимая. Приглашаю вас принять участие. Проходите, заходите, садитесь за наш стол. 8-916-003-105-7 это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. Передавайте приветы, поздравляйте, делитесь своим настроением. Меня зовут Иван Соловьев. Стол заказов начнется в 17.00, сразу после выпуска новостей. Всем желаю шикарного, наступающего вечера под музыку на русском.

0: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Во Владикавказе облачная с прояснениями погоды, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северный – 2 метра в секунду.
1: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
2: Реклама на русском.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Алания Синема» возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре «Алания Синема», Московское шоссе 3К.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
6: Магия звука в концертном зале филиала Мариинского театра. 15 мая в 18:30. Оркестр Академии имени Гнесиных. Шедевры классики, джаза и виртуозная лезгинка. Билеты по телефону 53 14 15. Подарите себе вечер большой музыки. Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат».
1: Весеннее построение в стройбате. Майская акция на раз-два.
0: Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. «Стройбат». Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума упростила проверки пьяных водителей. Такой закон депутаты приняли во втором и третьем чтениях. При выявлении автомобилиста с признаками опьянения инспекторы смогут не оформлять некоторые документы. Отметку об отстранении и задержании машины с указанием даты, времени и места можно будет ставить в других бумагах, например, в протоколе о возбуждении административного дела. По данным МВД, заполнение одного документа занимает в среднем 5 минут. Минпромторги предложили пересмотреть перечень стратегически значимых лекарств. Повторно обсудить и скорректировать документ собираются уже в мае. В ведомстве заявили, что не согласны с позицией Минздрава, который не расширил, а сократил список. Сейчас в нем 206 позиций. Однако Минпромторг хотел включить еще 170 новых препаратов. Перечень стратегически значимых лекарств в основном состоит из жизненно важных препаратов. Накопительные счета обогнали вклады по доходности. Как пишет сайт РИАМа, в мае ставки по таким счетам в некоторых банках достигают 16%, причем на ситуацию не повлияло и снижение ключевой ставки. После решения ЦБ участники рынка снизили доходность по классическим депозитам. В отличие от вкладов, деньги с накопительного счета можно снимать без потери процентов. В Общественной палате призвали во всех регионах платить выпускникам за высокие баллы ЕГЭ. А если абитуриент поступает в региональный вуз, то выплата будет еще выше, пишет ТАСС. Ранее в Мособлдуме заявили, что в Подмосковье участникам ЕГЭ, которые получили 100 баллов по двум и более предметам, дадут единовременную выплату в 100 тысяч рублей. В прошлом году в России было свыше 330 стобалльников сразу по двум предметам. Максимальный результат по трем предметам показали 13 выпускников. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Алло, алло, жду ваши приветы, жду ваши поздравления. Зовут меня Иван Соловьев, это «Русское радио», это «Стол заказов». 8-916-003-157. Пишите в личные сообщения в наши мессенджеры. Иван, привет. Анюта пишет из Молдовы. У нас сегодня погода плохая. Дождь идет, но когда слушаю «Русское радио», настроение поднимается. Вас слушаю с удовольствием. Большое спасибо вам за ваш труд. Вот делаю уборку в комнате под «Русское радио». Вы поднимаете мне настроение. Ну вот для этого мы, собственно, и работаем, чтобы у вас всегда все было хорошо. Привет, Русское радио! Передаю привет родным и близким Елене Анакондовне и Вадиму Юрьевичу. Крепкого здоровья, хорошего настроения. Очень люблю и скучаю. Скоро приеду в свое родное СНТ «Восход», сообщает Александра. А любимое Русское радио, добрый вечер. У меня сегодня день рождения, Ольга пишет Рязанова. Осчастливьте меня своим поздравлением. Прошу прощения за такую нескромность. Да что вы? Да что вы такое говорите? Дорогая Ольга Рязанова, мы, Русское радио, поздравляем вас с днем рождения. Пусть у вас в жизни все будет хорошо. Пусть будет настоящее женское счастье, крепкое здоровье. И каждый день, чтобы была какая-нибудь хорошая новость обязательно, которая заставляла бы вас улыбаться. Пойдет? Хорошо? Вот и отлично. Вот в таком духе и пройдет наш «Стол заказов» сегодня здесь в эфире на русском.
0: «Стол заказов» на русском радио.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Litex Triumph» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
3: Alania Cinema возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре Alania Cinema, Московское шоссе 3К.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дв.

0: «Металлопрокат». Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
1: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
2: Летний кинотеатр.
3: Уличные камины во дворе.
2: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
3: Звоните 77-33-00.
2: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
5: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет всех слушателей Русского радио с Международным днем одуванчика. Растение такое. Хочу пожелать крепкого здоровья, позитива, любить этот полезный сорняк. Из одуванчиков плетут красивые венки, варят мед, варенье. А еще я сегодня, кстати, где-то видел, что из одуванчиков делают красивые декоративные украшения. Берут этот одуванчик, брызгают лаком для волос, он как бы такой замирает, а потом его заливают смолой и, в общем, какие-то фигурки вытачивают. Очень красиво. А Ирина передает привет компании «Наш дом». Пожелайте нам позитива и поменьше проблем. Я желаю вам позитива и поменьше проблем. Привет, любимое русское радио. Передаю привет своим девчонкам, коллективу бухгалтерии УК «Атитока». Эльвире, Оле, привет, Елене, Насте, Елене, Евгении, девочки, не грустите, скоро домой, ю-ху, мило сообщай. Привет, Иван, передай привет в Нижневартовск, всем, кто меня узнал, Евгений Корочкин. Пишет, на улице холодно, -2, согреваемся музыкой на русском радио, всем отличного настроения. Ой, мам, дорогая, -2, мне аж как-то прохладно стало.
0: Стол заказов на русском радио.

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет, и всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
3: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая. Пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
10: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем.
3: 18+.
11: Со временем приходит понимание, что благородными бывают только металлы. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Русское радио, передайте, пожалуйста, в Гагаузию привет и поздравления с юбилеем. Мою родную подругу поздравляю, Аллу Кирякову. И привет ее мамочке и тете Маше. Крепкого здоровья, мира, счастья, радости, любви. Пусть сбываются все мечты. С уважением, Семен и Василиса из города Камрата. Спасибо, Русское радио, большое. Так, читаю ваше сообщение дальше. Наталья, привет мужу Димуле передает. Любимый, отличного тебе вечера и прекрасного настроения. Я тебя люблю. Хочу передать привет вам, дорогое любимое Русское радио. Вы самое лучшее радио. Передаю привет также родителям, маме и папе. Поздравляю мамулю. С прошедшим днем мамы. Поздравляет дочь Ангелина. Акисова, город Оренбург. Анастасия на связи. Привет, Русское радио. Хорошего настроения абсолютно всем. А вот у меня его нет. С мужем работаем на одном участке. И оба обижены друг на друга. Шархат, ну-ка давай, хватит дуться уже на меня. Ой, как интересно. Слушайте, ну да. Когда и живешь, и работаешь, все вот это вот вместе. Это прям такая тонкая-тонкая грань. Частенько ходишь, как по лезвию ножа. Ребят, давайте жить дружно. Давайте я, Иван Соловьев, ваш сегодня кот Леопольд. Привет, Русское радио. Привет, в Тамань улетает. Всем хорошего настроения, мирного неба. Скоро буду ваш Николай.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Заходите!
1: Конечно, ребятки, еще не поздно зайти в мессенджер Макс и написать нам личные сообщения 8-916-003-105-7. Я Иван Соловьев, но я с огромным удовольствием читаю ваши послания, скажем так. Добрый вечер, передаю привет, большой привет любимому Якову Шведову. Я его очень люблю, но я его очень сильно обидела. Прости, мой родной, ты мне очень нужен, ты мне очень важен, ты самый лучший. Возвращайся поскорее, я тебя очень жду. Твоя Юлия Бугаева, город Волгоград. Всем любви, здоровья и счастья, берегите близких. Слушайте, ну что-то уже второе сообщение, и все про ссору между любимыми людьми. Ребята, ну честное слово, ну хватит. Ну что у вас, весеннее обострение, что ли? Ну ведь как хорошо на улице, тепло, скоро лето. Давайте любить друг друга без обид. А Мариночка пишет: «Я люблю тебя, мой Димочка». И все, вот коротко и понятно и ясно. «Привет, Русское радио, поздравляю с днем рождения Лину Данем. Желаю счастья, здоровья, любви. Пусть каждый день приносит радость. Обнимаю, целую, Юлия Дурова, город Липецк». Также, ребята, можно зайти в нашу официальную группу на сайте ВКонтакте. Там мы называемся «Русрадио». Заходите, находите. Там опубликован пост о том, что стол заказа в разгаре. Вот в комментариях оставляйте свои приветы, свои поздравления. Делитесь своим шикарным настроением. Вот это сделала уже Даша Юртова. Она передает привет своей сестренке и подруге Анастасии. Я их очень сильно люблю. Добрый вечер, Русское радио. Волшебные... Добрый вечер, наши волшебные палочки. Палочки? Ну хорошо. Передаю привет из Иваново всем поклонникам Русского радио. Всем хорошего настроения желаю и шикарного вечера. Так, еще одно успеваю поздравление прочитать. Марина поздравляет своего любимого молодого человека Ивана с днем рождения. Желаю счастья, здоровья крепкого-крепкого. И чтобы обязательно исполнилась вот та самая твоя заветная мечта. А я помогу.
2: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». 15 мая на РАН-ТВ.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Есть ли у меня опыт собеседований? Да это уже мое 30-е собеседование.
17: Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: никогда не надоест читать ваши сообщения в столе заказов. Для этого, собственно, мы и существуем, чтобы поднимать вам настроение. И будь всегда с вами на связи. Огромный привет Алексею Лебедеву. Люблю тебя. Твоя Татьяна. Русское радио. Добрый вечер. Привет всем слушателям. Привет подруге Кате. Мы сейчас не на даче. Копаем и загораем. Всем солнышко, сообщает Юля. Ну, по поводу загораем, понятно. А что вы там копаете? Что? Ну, вот интересно, что можно сейчас на даче в среду в рабочее время копать? Ну, ладно. Света, я тебя люблю. Твой коллега Сергей. Вау. Служебный роман намечается. Прелесть. Мы такое любим. Иркутск. Всем привет. Юльчик и Машуня. Осталось чуть-чуть доработать и отправимся домой. Огромный привет сыну Данилу. В город Оренбург улетает от Анастасии. Я тебя очень сильно люблю. Привет, Русское радио. Пишет Эльза. Я из татарской Башмаковки. Хочу передать привет своим друзьям и близким, особенно Динару, Гульфие, маме и папе. Тоже большой пламенный привет. Добрый вечер, Русское радио. Нина написала. Хочу передать привет Славе и всем девчонкам ПТО из города Пензы. Привет, Русское радио. Мы с мамой вас слушаем каждый день. Песни классные. Хочу поздравить свою бабушку Свету с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, огромной-огромной любви. Очень ее люблю и очень по ней скучаю. Вот хочется тебя встретить и обнять, но пока не могу. Снежана, город Орел. Ну, давайте еще одно сообщение под финал стола заказов. Успеваю прочитать. Дорогое Русское радио, поздравляю свою любимую маму Валентину Петровну с днем рождения. Мамочка, дорогая, любимая, родная, пусть у тебя в жизни все будет хорошо. Я тебя очень сильно люблю. С днем рождения. Никогда не грусти. Крепкого тебе здоровья и много-много счастья. Все, ребятки, стол заказов на этом закрываю. Спасибо вам большое. Вы, как всегда, огромные молодцы. Ваши сообщения самые-самые лучшие. Следующий стол заказов выйдет в эфир в 22.00 здесь, на Русском.
1: На Русском радио. Стол заказов.
0: А теперь телефоны все равно далеко не убирайте, потому что они вам обязательно пригодятся. Это же вечер на русском. Вечер на русском!
2: Вечерище на радио русском, друзья мои.
0: Саша Пряников, привет.
2: Привет, дорогой. Ну что, мы здесь собрались с вами вновь не просто так, друзья мои, не чтобы время проводить. Мы собрались потратить это время с толком. Но, правда, на ближайшие два часа для того, чтобы таким образом распорядиться своим временем, вам нужно превратиться из радиослушателей в радиоговорителей, в радиописателей.
0: В радиозвонителей.
2: В радиозвонителей, между прочим, тоже вам нужно будет переквалифицироваться, потому что наша программа целиком полностью строится вокруг вашей интересной, насыщенной жизни. Тем более вы лучшие люди планеты, вы слушаете Русское радио.
0: И сегодня мы вновь обратимся к ностальгии, вспомним одно из самых лучших времен. Наше детство. Когда мы гоняли к бабушкам и дедушкам.
2: Когда дедушки и бабушки еще у нас были.
0: Да. Вот. Там, слава богу, если они живы-здоровы, это тоже очень хорошо.
2: Да, да. Это я вообще, это я про себя сейчас пустил скупную внучачью слезу по своей небритой щеке. Сам скоро уже дедом стану. Так что, друзья мои, давайте вспоминаем те самые времена, когда нас родители выгружали на пороге дедушкиного и бабушкиного дома.
0: Да.
2: Выбрасывали из машины чемодан и говорили: до встречи
0: через 3 месяца.
2: В сентябре. И все. И начиналась новая жизнь. Вот. Какая она была?
0: Да, чем мы там занимались, как мы там развлекались, во что играли, что творили, что как кутили у бабушки и дедушки.
2: Кутили, однако, да.
0: Кутили, да. А кутили, а что? Кутили.
2: Так бы тебе не скажешь, что ты кутил.
0: Кутикул. 8-495-995-105-7 это номер для ваших историй. Пишите в наши мессенджеры, в лишние сообщения. Ну и, конечно же, нам же, ребятки, можно позвонить. Мы всегда рады вас слышать. Номер телефона нашей студии 495-995-105-7. Вечер на русском в 18.00.

0: спрячемся.
1: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: Реклама на русском.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Алания Синема» возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре «Алания Синема», Московское шоссе 3К.
8: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова, идеальный кухни стиль.
9: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
10: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
9: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
10: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
11: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
7: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская 28. Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Семь раз примет, и муж согласится на все.
15: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 18 часов. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Пропускная способность автомобильного пункта пропуска Нижний Зарамак вырастет более чем в два раза после модернизации. Об этом сообщает Минтранс России. В прошлом году через пункт пропуска прошло более 400 тысяч транспортных средств и свыше миллиона человек, что превышает проектную мощность. В настоящее время на погранпереходе продолжается модернизация. Уже установлен инспекционно-досмотровый комплекс для легковых автомобилей, обновлены кабины паспортного контроля, также тестируется система информирования водителей о времени пересечения границы. После завершения работ к концу 2028 года пропускная способность пункта достигнет более 2600 автомобилей в сутки. Модернизация проводится в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». В Северной Осетии продлили действие штормового предупреждения до субботы 16 мая. Как сообщает МЧС по региону, местами на территории республики ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. Почти половина россиян планируют взять отпуск этим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Согласно опросу, 47% респондентов собираются отдыхать в летние месяцы. Еще 18% пока не определились с планами. Чаще всего россияне выбирают отпуск в июле. При этом 37% участников исследования планируют провести отпуск дома. Четверть отправится в путешествие по России. Еще 24% собираются отдыхать на даче. Большинство опрошенных рассчитывают взять отпуск продолжительностью до 2 недель. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, сегодняшний вечер будет прекрасен. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Слушай, меня тут тоже, дружище, недавно сразила филологическая находка очередная. Вечер на русском, и мы вече на русском, понимаешь? Знаешь, что такое вече?
4: Вече.
3: Что, прогуливалось? Вече.
4: В общем, друзья. Рыбка какая-то вкусная.
3: Друзья, древнерусское вече. Это когда славяне собирались на площади толпой, чтобы решить важные государственные вопросы. И знаешь, как они голосовали?
4: Никак.
3: Они просто орали. Клянусь, я вчера учебник истории. Они орали, типа, я считаю, нам нужно построить мост, потому что... Все такие, ну, аргумент железный, Сидор уговорил. То есть, по сути, друзья мои, древние вече — это первый в мире паблик-чат, где модератора, в общем, не существовало, а если он плохо вел дискуссию, вообще могли в речку выкинуть.
4: В общем, это не про нас. Мы дискуссию ведем отлично и хорошо. Сегодня дискутируем мы с вами на очень классную тему, добрую такую, приятную. Давайте вспоминать то время, когда нас отвозили к бабушкам и дедушкам, и вот вспомним, что мы там творили, чем мы там занимались, что мы там делали, помогали, не помогали, мешались, под ногами возились. В общем, ребятки, 8-916-003-105-7, это номер для ваших сообщений. Пишите в личные сообщения, и нам звонить даже не то, чтобы можно, а нужно.
3: Нужно,
4: конечно. 495-995-105-7.
3: Чтобы наша-то программа про вас, друзья мои. Мы с Ванькой друг про друга уже все нормально знаем.
4: Видеть друг друга не можем.
3: Можем. С артистами уже все уже обсудили. Что они там, гастроли, шмастроли, все. А вот ваша жизнь полна деталей.
4: Классное сообщение от Ольги прилетело. Она сейчас сидит, шьет шторы, слушает нас и рассказывает свою историю. Каникулы проходили в Чувашии у бабушки Иустинии Архиповны Ивановой. Внуков было очень много. Из воспоминаний мы что делали? Мы ходили, помогали бабушке убирать хмель, пололи картошку, ходили на рыбалку, жарили карасей, ходили за маслятами, встречали вечером стадо, пасли коров, ходили в магазин за пряниками и халвой. В выходные приезжали родственники, там всякие тети, дяди, ходили в баню, взрослые пели, танцевали, дядя Толя играл на гармошке, одним словом, было весело, до сих пор стараемся собираться все роднёй. Всех люблю и всех помню. Как это здорово, а?
3: Да у меня аж мурашки пошли. И главное, тоже. И все это же не он онлайн-игра. Абсолютно. Это онлайн, там ферма, надо корову подоить. То есть мы рады.
4: Хорошо вырастить.
3: Неважно, это все ногами, в крапиве, комары кусают, все, речка.
4: Коленки разодраны, ты весь расчесан.
3: Антисанитария, страшно. Но все довольны. А, кстати, вот ты замечал, что в истории вообще не зафиксировано ни одной злой бабушки и злой дедушки?
4: Баба-яга.
3: Ну нет, Баба-Яга.
4: А ты в истории, ты
3: вообще, я имею в виду. Баба-Яга. Кстати, что значит Баба-Яга
4: она
3: злая?
4: Добрая, она добрая.
3: Где-то, да, где-то она злая. Если ее там не шевелить лишь, не беспокоит. Баба-Яга будет злая. Поэтому дедушки и бабушки всегда добрые. В отличие от родителей.
4: Давайте, ребятки, истории мы вас ждем. Что вы делали у бабушки и дедушки, когда вас привозили туда в гости?
0: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума.

0: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: Новости. В магазинах упаковочные материалы всегда выгодные скидки и огромный выбор качественной оригинальной продукции. Гель для стирки ABC 1.5 литра всего 199 рублей. Заказывайте с доставкой прямо до двери через интернет-магазин покупелла.ру.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту Гроатул 12651-78381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Посуда известных брендов. Кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухонный стиль.
8: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
9: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
8: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
9: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
10: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
11: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
12: Все начинается с кухни. В Арктике масштабная распродажа мебели. Только сейчас вы можете приобрести стильную кухню «Ева» со скидкой 40%. Всего за 22 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела.
14: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-0.
15: Уборка, прополка, сенокос. Днем речка, вечером клуб и дискотека. К нам приезжали со всех близ расположенных деревень. И до утра... Ух! А утром опять уборка, прополка и т.д. Ну привет, да, всем любимым, родным, друзьям деревни Дулепово Шаховского района. Ну вот смотри, обычный городской человек после деревенской дискотеки с местным, ух, обычно до утра восстанавливается в реанимации недели две.
16: Кажется, городской внук или внучка после прополки картошки лежит уже на кровати. Никакой дискотеки не надо.
15: Я представляю, в 6 утра люди после дискотеки в стразах еще, в голове еще, крошка моя, я под тебя. А ты уже брюкву там какую-то за хвост
16: тянешь. Брюкву вспомнил, ты слово какое. Людмила Агафонова-Белицкая пишет. Привет, ребята, я с рождения до первого класса жила у бабули и дедули. Летом помогала собирать фрукты, ягоды в саду, поливала цветы, которые бабуля выращивала с любовью и нежностью. А когда варили варенье, то моим занятием было колоть абрикосовые косточки.
15: Да.
16: Даже когда училась в школе, лето всегда проводила во дворе дома бабушки и дедушки среди деревьев и цветов.
15: А потом...
16: Да-да-да, все, Людмила Камышин.
15: А потом где-то кто-то, я прочитал, что в этих косточках синильная кислота содержится.
16: Да ерунда это полная.
15: Да тьфу на них
16: вообще. На них еще раз.
15: Да.
17: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО Яндекс.Лавка. Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
6: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ. Это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
11: В детстве одежду покупали на вырост, теперь на похудение. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
12: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
2: Ну какой же вечер на русском без игры? Вечерний замес. Сидим все и ждем, когда она начнется. Буквально через несколько минут.
13: Да, да. Правила просты, друзья. Да. Мы даем вам тему. Ваша задача за 30 секунд выдать как можно больше ответов. Без пауз, мычания и звонков маме.
2: Ну, кстати, да.
13: Ну,
2: теперь... Не мычать, не... Да. А значит...
13: Теперь о приятном.
2: А, о подарках. Что-то у меня в голове.
13: О призах, ради которых вы на самом деле терпите наши шутки, друзья мои.
2: Можно будет выиграть сразу два подарка. И светильник от Русского радио, и колонку.
13: Планка минимальная. Вы даете 5 ответов. Светильник. Полезная вещь. 10. Вы выходите в режим терминатора, даете 10 ответов. Получаете колонку. 5 ответов. Свет. 10 ответов. Дискотека. Схема. Честная, как на рынке, вас не обманут.
2: И номер телефона 8495-995-105,7. Звоните, мы вам желаем удачи огромной.
12: Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» у нас Иван из города Ардатов. Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Иван.
1: Иван, слушай, мне тут... я вдруг вспомнил, у нас целых два в России Ардатова. Один в Нижегородской области, второй в Мордовии.
2: Да, один в Мордовии, я из Республики Мордовии.
1: А, вот, это из того, который основал Иван Грозный по дороге в Казань.
2: Да, он самый.
1: Ну, хорошо.
3: Урок истории прерву.
1: Хорошо.
3: Да, добрый вечер, Иван. Сейчас блестящую фразу скажу. Саша, загадывай желание, ты между двух Иванов находишься.
1: Да сбылось уже мое желание.
3: А, Иван, мы сегодня спрашиваем у слушателей, что, чем они занимались, когда вот родители их отправляли к бабушкам и дедушкам. Что у вас было? Как вы кутили?
2: Я катался на велосипеде очень много, играл в футбол, ходил на рыбалку.
3: А что-нибудь проказанное про такое вот, ну, там, не знаю, воровать яблоки? А что ты не воровал никогда яблоки?
2: За Викторией лазили сейчас, в детстве.
1: Вот. Зачем, куда?
2: За Викторией.
1: За Викторией?
3: Клубника, ну, ягода такая.
1: А, ну, понятно.
3: Потому что чужой слаще.
1: Да нет, я поразился образованности воришек. Они же, понимаешь, они лезли не просто за клубникой, за Викторией.
3: Да, так называлась ягода. Давайте, Иван, теперь к нашей игре «Вечерний замес». Мы вам даем задание. У вас будет ровно 30 секунд. И ваша задача — назвать как можно больше вариантов ответов. Назовете 5, светильник забираете. Назовете 10, и светильник, и колонку от русского радио. Готовы?
2: Готов.
3: Итак, задание вам сегодня дается такое. Назвать как можно больше садовых инструментов.
2: Молоток.
3: Да. Дальше.
2: Пустоглубцы.
3: Есть.
2: Зубил, топор.
3: Есть. Еще.
2: Ножницы.
1: Ну, нормально.
3: Чем? Давай. Копают чем?
2: Лопата.
3: Дальше.
2: Мотыга.
3: Есть.
2: Мотыга.
3: Уже была.
1: Грабят.
2: Грабли.
3: Есть, еще.
1: Льют.
3: Ну.
2: Лейка.
3: Еще. Возят на не возят.
1: Ведро.
3: Не
1: успел.
3: Успел.
1: Ну как? Не, за что ж ты? Блин?
3: Вот не успел.
1: Сколько там было?
3: 9.
1: Тьфу ты.
3: 9.
1: В одном ведре.
3: 9. В одном ведре мог бы унести светильник. А колонку, а так у нас же только светильник.
2: Высчитайте, пожалуйста, здесь. Хочешь колонку.
3: Ну, если только из зарплаты Александра вычтем.
2: Считайте, пожалуйста, очень.
3: А вот представляете, вот мы сейчас вам отдадим колонку, а она последняя, а завтра какая-нибудь Надежда из Урюпинска выиграет.
2: Я ваше радио слушаю очень долго. Очень хочется 2 приза от ваших сувениры получить.
1: Я не знаю, что сказать.
2: Я постоянно слушатель русского радио.
1: Я в этом смысле.
3: Ну, давайте.
1: Давай наводящий вопрос. Иван, значит так, в следующий раз, смотрите, да. Ну, правила есть правила, все-таки
3: конечно.
1: Мы давали присягу, понимаете.
3: Конечно, да, а то, представляете, вот сейчас нас слушают, а завтра позвонит, тоже человек назовет 9 и будет так же нас
1: выпрашивать.
3: Мы-то бы с удовольствием.
1: Дело серьезное.
2: Конечно. Поэтому,
1: дружище, в следующий раз мы твой телефон запомним, через 2 месяца дозвонишься, мы тебе опять поможем, и у колонку у тебя уже будет. И у тебя уже будет 2 светильника и колонку.
3: А сейчас большой бонус, можно передать привет в эфире русского радио.
2: Я передаю огромный привет всей Республике Мордовия, владельцу города Ардатова, своим близким людям, отцу Фирсову Евгению Федоровичу и маме, Фирсову Галине Николаевне, своему сыну Фирсову Илье Ивановичу, всем, кто меня узнал.
3: Отлично, и вам мы желаем, Иван, хорошего вечера.
0: Вечерний замес. На русском радио. Новая песня на русском.
4: Привет, это Татьяна Куртукова, и вы слушаете мою новую песню «Алешенька» на

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ох, я с этого вечера уйду сегодня с парой лишних седых волос.
2: Мы тебя не отпускаем.
1: Потому что, понятно, что не отпускаем. Иначе как в стране? Кто настроение-то будет поднимать? Слушайте, да, вечерний замес все-таки это штука нервная. И немножко надо выдохнуть. И вернуться к теме, которую мы с вами всей страной обсуждаем. Это, собственно, чем вы занимались, когда в детстве вас отвозили летом к бабушкам и дедушкам. Вспомните это сладостное время и поделитесь им с современниками. А еще телефон есть.
2: Светлана пишет. Привет, давай. Ребята. Привет, любимое радио. Ну, конечно же, мы яблоки воровали в соседских огородах, которые были почему-то там вкуснее, чем в своем. Ну, это же азарт был. Азарт был вкуснее, чем само яблоко. Чтобы тебя никто не заметил, чтобы никто тебя палкой или кнутом по спине не дал.
1: Слушай, с другой стороны, ведь все соседи понимали, что это круговорот яблок в природе.
2: Конечно.
1: То есть соседские, значит, у тебя тырят, твои дети, да, у соседей.
2: Да.
1: В принципе, все сытые, накормленные, витаминов поели и развлеклись заодно. По-моему, справедливо
2: абсолютно.
1: Наташа пишет, я когда росла, у меня была только одна бабушка. Ну, жила она не очень далеко, но я не любила, когда мы ездили на целый день. Мама там только в огородах, а я скучал, мне не давали копать ничего. Бабушка тоже стояла и руководила, что, куда и где. Я любила ездить к бабушке только когда не надо было возиться с огородом, в огороде маме. На праздники любила. Там бабушка пекла шанги. Сообщаем. Потом ей дали квартиру и некуда было ездить. Теперь скучаю по этому времени очень. Точка.
2: Так эмоционально.
1: Конец сообщения. Ну, слушай, это прям про бабушку. Причем я заметил, что и тоже сейчас вот вспомнил, что все родственники у дедушек и бабушек, как игрушки на дистанционном управлении. То есть, сынок, поди туда, сделай это. Дальше там, внучка, ты иди туда. И все, в принципе, как биороботы, ходят и выполняют их указивки. Ну, ничего-то в этом плохого нет.
2: Дед засыпал с газеты в кресле, но при этом включен телевизор был, ты хотел мультики себе переключить. Он такой, тут же просыпался. Я смотрю, да. Не смейся. Ребят, ждем вашей истории. Расскажите, чем вы занимались у бабушки и дедушки. 8-916-003-105-7. Номер в наших мессенджерах. Пишите.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Звук поставил.

0: Реклама на русском.
1: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: круглосуточно рад.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: От меня никакой пользы. Зато одно удовольствие. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Давай. Вспоминаем сегодня наше дачно-деревенское детство при тотальном бесправии, когда родители сдавали нас бабушкам и дедушкам на 3 месяца в трудовое рабство. Шучу. Просто отдавали, чтобы приятно время
2: чтобы
1: проводить.
2: Чтобы нас откормили, чтобы мы отоспались. А мы там, на самом деле, вкалывали с утра до вечера в огородах и мозоли себе на руках набивали.
1: Ну, не без этого.
2: Елена из Набережных Челнов. Я вот как проводила время. Мама, отправляя меня к бабушке, наказывала не расстраивать стариков. И я старалась. В один день мне очень хотелось грецких орехов. Я начала их колоть шилом. Ну и, естественно, вогнала шило в руку. До сих пор шрам остался. А еще помню, с соседскими девчонками мы лазили через забор в палисадник совхозной бани. Я порвала платье. А бабушка у нас была строгая. И чтобы она не ругалась, дедушка отрезал мне от пояса этого платья кусочек, достал швейную машинку и пришил заплатку.
1: Господи!
2: Дедушка всегда во дворе делал для нас качели. А также делал куклы из травы и тряпок. Интересно было, с теплом вспоминаю. Это правда, бабушка, прикинь, насколько она держала их в ежовых рукавицах, что даже дедушка.
1: Кого их?
2: Ну, внучку и дедушку.
1: А, в смысле дедушку.
2: Что он даже помог внучке скрыть вот это все. Заплатку пришил.
1: Я и говорю, что внучку-то ладно, как она дедушку в каких ежовых рукавицах. Ну и какие, конечно, прекрасные бывают дедушки на свете.
2: Конечно.
1: Сам достал, зашил, вместо того, чтобы сказать, да плюнь ты на эту коргу старую, что вообще. Ну, так
2: да порви ты это платье на тряпке полы мыть.
1: Я вот такой был дед, да. Здравствуйте, Иван Александр, Екатеринбург, Марина. В детстве у бабушки на даче под Якатом моей главной обязанностью было собирать колорадских жуков в банку с керосином. Мне было 7 лет, и бабуля говорила, что это такие, что агенты, что жуки это секретные агенты, это шпионы. До сих пор помню запах керосина, и как я серьезно к этому относилась. То есть бабушка упаковала ручной сбор насекомых-вредителей в обертку из франшизы про Джеймса Бонда, не знаю. Ну как можно придумать, типа, это шпионы, враги в керосинах! Мне кажется, Марина, если сейчас вы видите обычную божью коровку, рука на автопилоте тянется за горюче-смазочными материалами.
2: Давайте, ребят, продолжим во втором части обсуждать эту тему. 8-916-003-105-7. Нам нужны ваши истории. Чем вы занимались у бабушек и дедушек? Пожалуйста, пишите.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: Любовь отныне наша.
4: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя».

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа «Топ-Айти». Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, дождь. Температура воздуха – 18-20 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
2: Идет набор в частную школу «Топ-Айти» на Астана Кисаева. «Айти» – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-500. 90.
3: Реклама на русском.
4: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Litex Triumph» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
6: Мам, мы опять опоздаем.
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу.
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Магия звука в концертном зале филиала Мариинского театра. 15 мая в 18:30. Оркестр Академии имени Гнесиных. Шедевры классики, джаза и виртуозная лезгинка. Билеты по телефону 53 14 15. Подарите себе вечер большой музыки.
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Весеннее построение в Стройбате. Майская акция на раз-два. Керамогранит от 790 рублей за квадратный метр. Керамическая плитка от 290 рублей за квадратный метр. Стройбат. Выгодный расклад. Проспект Коста, 7.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров.

0: «Поселение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на АЗС «Сармат».
1: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: У мамы болят плечи и колени.
2: В медицинский центр «Нанодоктор».
1: А у отца остеохондроз шейного отдела.
2: Тоже в «Нанодоктор».
1: А где находится «Нанодоктор»?
2: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
1: А как записаться?
2: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну что, как говорится, успели порадоваться теплой погоде? И хватит, знаете ли. Баловать нас никто этой весной точно не собирается. На улице очень холодно, очень ветрено и сыро, поэтому если есть возможность не покидать уютный теплый уголок, дорогие, просто слушайте русское радио и не выходите из дома. 7 вечера в столице, у микрофона Лина Мартова. Всем здравствуйте, у меня хорошие новости. Час приветов открыт, каждый имеет возможность передавать свои добрые теплые пожелания здесь, в прямом эфире русского радио. Наш номер телефона 53-46-46, код города 8672. Ну а номер Макс и Телеграм неизменен. Плюс 7-988-877-107-9. Сегодня 13 мая. Давайте поздравим всех, вроде как, тельцов, если я не ошибаюсь, с личным праздником. Пожелаем им здоровья. Ну а всем остальным, собственно, хорошего настроения, дорогие мои. Пусть погодные условия вас не страшат. И очень хотелось бы, чтобы все то, что происходит за окном, никак не влияло на ваше самочувствие, настроение и улыбку на лице.

0: одной орбите.
1: Опять.
0: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите.
2: Кстати, если уж обращаться к кому-то за помощью, то можно к погодным условиям, потому что они действительно, знаете, располагают прям ежедневно. Очень легко дышать. Настолько легко, что хотелось бы, наверное, более жаркого дня, чтобы почувствовать затруднение в дыхании. 19 часов и 13 минут во Владикавказе. У нас стол заказов продолжается. Я скоро почитаю ваши текстовые послания, а пока напоминаю. Макс и Телеграм +7 988 877 107,9.

0: Реклама на русском.
1: Весенние скидки в Арктике. Так, двухметровый холодильник Midea с системой No Frost стоит всего 29 490 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Alania Cinema возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре Alania Cinema, Московское шоссе 3К.

0: открылся еще один новый магазин «Homebury». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homebury» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homebury».
2: Мам, мы опять опоздаем.
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу.
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
6: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
8: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
9: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
11: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – частная школа ТОП-АйТи. Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, дождь. Температура воздуха – 18-20 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
12: Идет набор в частную школу ТОП-АйТи на Астана Кисаева. АйТи – сильный английский, малочисленные классы, полный день и внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-590.
13: Реклама на русском.
2: Мам, мы опять опоздаем.
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу.
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время приветов, дорогие. Давайте зачитывать. Добрый вечер, Русское радио. Пожалуйста, передайте приветы Киртановой Регине. Скажите, чтобы она побольше улыбалась. Ей очень идет улыбка. Это от Сослана. Батик пишет. Здравствуйте, Русское радио. Я ваш верный слуга, Батик. Ну, спасибо вам большое за вашу преданность. Просто хотим пожелать вам хорошего настроения и благодарим за... хороший настрой. Спасибо большое. Делаем все для того, чтобы вам было весело. Добрый вечер, дорогое Русское радио. Если можете, поставьте песню Сергея Лазарева. Любую. Мне очень нравится его творчество. Вот если вам нравится его творчество, надо обязательно посетить его концерт, если вы, конечно, еще не были. Потому что я пришла к выводу, что это очень важно. Ходить на концерты, делать какие-то фотографии, быть иногда безрассудным. Просто идти за своей мечтой. И я вас уверяю, что по истечении определенного промежутка, там хотя бы десятилетнего, вы будете вспоминать былое с улыбкой.

0: Реклама на русском.
1: А сейчас о погоде. Спонсор прогноза – честная школа ТОП-АЙТИ. Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, дождь. Температура воздуха 18-20 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
2: Идет набор в частную школу ТОП-АЙТИ на Астана Кисаева. АЙТИ – сильный английский, малочисленные классы, полный день. И внимание к каждому ребенку. С 1 по 9 класс. Успеете до закрытия набора. Звоните 333-500. 90.
0: Реклама на русском.
3: Мам, мы опять опоздаем.
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу.
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания. Новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: У мамы болят плечи и колени.
7: В медицинский центр «Нанодоктор».
6: У отца остеохондроз шейного отдела.
7: Тоже в «Нанодоктор».
6: А где находится «Нанодоктор»?
7: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
6: А как записаться?
7: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Улицы ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
9: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
11: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от «М2 Connect». Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от М2 Connect всего за 1 рубль. М2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62 22 22 или на сайте m2connect.ru.
12: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
13: Меню для счастливого человека.
12: С 9 до 14 часов завтрак.
13: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
12: На обед вкуснятина.
13: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
12: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
13: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
12: Кафе «Юг-34». 34.
13: Счастье есть.
12: Джанаева, 34.
13: Доставка 8-999-844-34-34.
12: Или через приложение «Яндекс.Еда».
14: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
15: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, такое, наверное, всем нравится. Хорошая песня, градусы голые, веселый, задорный такой парень, который всегда рассказывает о том, как ему нравится, когда находит в определенном стиле дома. Дорогие мои, у нас стол заказов продолжается. У нас тут тоже определенный стиль, и он внедряет в себя только самое положительное. Хорошие, приятные эмоции, бодрость внутренняя, ну и радость. А радость, она, естественно, от приветов и поздравлений. Сегодня у Келихсаевой Мадины день рождения. Здравствуйте, Русское радио. Пожалуйста, от всей семьи Келихсаевых поздравьте нашу Мадиночку с праздником. Ей исполняется 20 лет. Она у нас юбиляр. Пусть у нее все будет хорошо. Желаем ей скорейшего выздоровления. Тоже приболела. Это что ж такое? Пожалуйста, поставьте какую-нибудь хорошую песню. Хорошо будет. Добрый вечер, дорогая Лина. Юлиану Караулову хотим послушать. Будет вам Юлиана Караулова. Вечер добрый, Русское радио. Подскажите, хочу передать привет это в Калугу. Как это возможно? Сейчас вам расскажу. Вообще, возможно, это очень сложно, потому что вам, знаете, вам надо будет отправить сообщение тем, кому вы собираетесь передавать приветы. И надо будет сказать: слушай, включи радио. Вот. А там очень сложно, потому что нужно нас онлайн найти на сайте osetiafm.ru. Ну, понимаете, да, тут сарказм. Вот. А после просто так же прислать сообщение. Вот и все. И ваше текстовое послание с легкостью доберется до нас. Мы с удовольствием почитаем, и будет всем весело, хорошо и приятно. Так что, дорогие мои, если собираетесь передавать приветы вообще в любую точку мира, даже если часовой пояс не совпадает, ну, мало ли, может быть, люди не спят, вы помните, нас можно слушать онлайн на сайте osetiafm.ru. Просто присылаете свое сообщение, оповещаете тех, кому приветы будут передаваться, и делайте громче, конечно.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Пропускная способность автомобильного пункта пропуска Нижний Зарамак вырастет более чем в 2 раза после модернизации. Об этом сообщает Минтранс России. В прошлом году через пункт пропуска прошло более 400 тысяч транспортных средств и свыше 1 000 000 человек, что превышает проектную мощность. В настоящее время на погранпереходе продолжается модернизация. Уже установлен инспекционно-досмотровый комплекс для легковых автомобилей, обновлены кабины паспортного контроля, также тестируется система информирования водителей о времени пересечения границы. После завершения работ к концу 2028 года пропускная способность пункта достигнет более 2600 автомобилей в сутки. Модернизация проводится в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». В Северной Осетии продлили действие штормового предупреждения до субботы 16 мая. Как сообщает МЧС по региону, местами на территории республики ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. В связи с этим на реках возможен подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. Почти половина россиян планируют взять отпуск этим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Согласно опросу, 47% респондентов собираются отдыхать в летние месяцы. Еще 18% пока не определились с планами. Чаще всего россияне выбирают отпуск в июле. При этом 37% участников исследования планируют провести отпуск дома. Четверть отправится в путешествие по России. Еще 24% собираются отдыхать на даче. Большинство опрошенных рассчитывают взять отпуск продолжительностью до 2 недель. Это была вся информация к этому часу. Алена Булаева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Надо было дожить до рабочей среды и 23 тепла, чтобы понять, вся эта работа – это не мое. Мое – это сидеть на скамеечке под кустом сирени, вдыхать пьянящий аромат и пить капучино. Впрочем, потом я решила, что кресло в студии удобнее, поэтому хватит бездельничать на пленэре. Буду лучше лениться здесь, в уютной студии любимого русского радио. Отдыхать в хорошей компании точно веселей, а лучшего общества, чем вы, бесценной моей, абсолютно точно не найти. Поэтому хватайте напитки, у кого там что, чай, кофе, капучино, и давайте к нам сюда, потому как действительно весело будет. А обещаю до полуночи вас не покидать, ставить вам хорошие песни и, в общем, делать абсолютно все для того, чтобы эти часы пролетели, как обычно, с радостью и удовольствием. Корни и Полина Гагарина через мгновение.

0: Реклама на русском.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: «Алания Синема» возвращает золотую коллекцию старых индийских фильмов и устраивает большую индийскую вечеринку. Встречаемся 16 мая в 18 часов в кинотеатре «Алания Синема», Московская. Шоссе 3К.
3: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Черненское шоссе 32А. Звоните 460-560.
4: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
5: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
6: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
5: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
6: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62 400.
2: Развивайте бизнес вместе с М2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Увидел объявление. Мы починим все, что отремонтировал ваш муж. Посмеялась, но телефончик записала.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: А не это ли нам с вами нужно в середине рабочей недели, да еще особенно после долгих майских каникул, когда так трудно собрать себя по частям? Я думаю, что именно это. Поэтому без угрызений совести сегодня уже 3 чашки залила и чувствую себя, надо сказать, неплохо. Бесценные мои, вам хочется сказать большое спасибо за теплую компанию. Оставайтесь на русском и пусть все будет хорошо.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Казалось бы, просто веселая байка такая, ни о чем от группы «Блестящие». Однако здесь больше правды, чем вам может показаться. Вот смотрите, насколько разный подход к сборам в отпуск у леди и джентльменов. Парни ведь они как, плавки схватили, шляпу, очки солнечные и все. Собственное обаяние, оно всегда при них. А мы с вами, девчонки, пока начинаем чемодан собирать. Пока купальники покупаем прошлогодние, нельзя, это же фу. А потом дальше долгий-долгий выбор средств от солнца. Потом долгий выбор каких-то еще необходимых аксессуаров. И только потом мы собираемся ехать. Слишком поздно я ехать собралась, да, потому что время уже подбирается к Новому году. В общем, не тяните, не откладывайте на завтра то прекрасное, что можно делать сегодня. Относитесь ко всему легче и проще, и это я сейчас не только вам говорю, но и себе тоже. Это такой аутотренинг, настрой на определенную волну. Кстати, здесь на русском, как всегда, все легко и солнечно. Присоединяйтесь.
1: Все будет хорошо.

написать сложнейшие диалоги. Можно глаголить истину, естественно, глаголами. Ну, а еще можно сыпать прилагательными. Я вот последнее очень люблю. Но на самом деле все сводится к двум местоимениям «ты» и «я». И в основе любой интересной жизненной истории лежат именно они. Друзья мои, я надеюсь, что рядом с вами есть сейчас сердечко, которое бьется в унисон с вашим. Ну, а если не нашлось пока, то, как я и говорила, этой весной обязательно получится. И пусть эта установка на позитив, любовь и долго и счастливо работает со 100% вероятностью, потому что летом у нас с вами будет новая установка. Но пока еще май продолжается, мы все-таки в весенние чудеса верим. Меня зовут Юлия Калинина. Здравствуйте! Если только что к нам присоединились, хочется каждому из вас подарить немного теплого московского весеннего вечера.

0: Реклама на русском.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А70. И ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: Как меня узнать на первом свидании? Легче легкого. Я буду в фате и с вещами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

какая вещица, как всегда, невероятно горячо. Это Андрей Губин и «Ночь» — хит на все времена на русском. О том, что ночь — это не время свободы и точно не территория здорового сна, знает каждый студент. Но абитуриенты, они пребывают в мрачном ощущении, что куда-то не туда ведет судьбина. Да, дорогие мои, безусловно, гранит науки штука вообще не аппетитная, какими соусами. Его не сдабривай, как себя не уговаривай, учить, скажем, латынь или какой-нибудь спроматет — просто ужас и кошмар. Ваш покорный слугу сия чаша миновала, потому как в семье не без гуманитария. Ну, в общем, понимаю, разделяю, поддерживаю. Оставайтесь здесь, на русском, и кто знает, может быть, действительно в качестве неплохого послевкусия для всех наук любимые песни, звучащие на русском.

0: Реклама на русском. Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватора 4. Доставка 95-11-55.
1: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические. Компактные и просторные. Удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близко. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
2: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: поселение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат.
1: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77 33 00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
0: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
2: Чем можно тронуть мое каменное сердце? Попробуйте граненым алмазом.
3: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Губернаторы двух приграничных с Украиной регионов ушли в отставку. Это глава Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Брянской области Александр Богомаз. Оба написали заявление по собственному желанию. До выборов временно исполнять обязанности губернатора Белгородской области будет ветеран СВО Александр Шуваев, а Брянской – Егор Ковальчук, который был премьером ЛНР. Они сегодня встретились с президентом. Выборы состоятся в единый день голосования 20 сентября. Федеральная антимонопольная служба признала незаконным повышение платы за воду задним числом. ФАС отметили, что нельзя начислять повышающие коэффициенты при перерасчете за прошлые периоды, если нет счетчиков. Позицию ведомства подтвердили в Верховном суде. Тем не менее, антимонопольная служба напомнила, что установка приборов учета воды позволяет контролировать потребление и снижать суммы платежей в квитанциях. Россияне стали чаще открывать вклады после снижения ставок. Газета «Известия» пишет, что в апреле количество новых депозитов выросло на четверть, если сравнивать с прошлым годом. Причем ставки за это время упали на 6 процентных пунктов. Оказалось, что чаще всего люди инвестируют лишь на срок до полугода, то есть предпочитают сохранять ликвидность даже в ущерб потенциально более высокой доходности. Сургут, Ставрополь и Ноябрьск стали городами-лидерами по уровню удовлетворенности качеством медицинских услуг. Газета «Коммерсант» пишет, что свыше 80% жителей этих населенных пунктов довольны местной системой здравоохранения. В первую десятку рейтинга также вошли Нальчик, Якутск, Пенза, Петропавловск-Камчатский, Майкоп, Казань и Владивосток. Повысить позиции им в том числе позволило внедрение электронных медицинских карт. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

вот мне интересно, когда-нибудь это вообще закончится, то, что мы все хорошее откладываем на потом. Лучшее платье к весне, вкусовые читмилы в отпуске, который, естественно, через полгода. И вообще не трогай это на Новый год. И вроде бы неплохая мысль, потому как ожидание праздника гораздо лучше самого торжества. Но нельзя ли получить немного сладкого прямо здесь и сейчас? Если вы про деликатес музыкальный, то уже можно. Николай Басков, Зиверт, Стас Пьех и Григорий Лепс на русском в ближайшее время. Всем доброго!

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
3: Познакомлюсь с мужчиной, желательно без привычек. Свои превью.
4: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

вообще голливудские режиссеры состояние сделали, отвечая на извечный вопрос, чего же, собственно, хотят женщины? А между тем, по статистике, дамы больше всего хотят. Нет, ни розы, ни мимозы, ни путевку на Мальдивы. Они, мы с вами, девчонки, хотим спокойствия, поддержки и понимания. Масштабный опрос проводился пару лет тому назад, причем были затронуты разные возрастные категории и, более того, разные страны. И вот представьте себе, 86,5% опрошенных девушек сказали: «Мы хотим поддержки и понимания». Я думаю, что нашим дорогим мужчинам стоит на это обратить внимание, потому как вот без этого бесценного дара, который вам, кстати, ничего стоить не будет, все остальное перестает иметь значение. Оставайтесь рядом со своими половинками, слушайте любимое русское радио, и пусть у вас все-все будет хорошо.

0: без руки.
1: Новая песня на русском.
2: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка раствори.
1: Новенький трек Мота уже ушел в народ, и его используют как саундтрек к самым трогательным семейным видео, которые, естественно, потом выкладывают в соцсетях. Девчонки именно под этот трек мечтают встретить того самого. А еще именно эта песня установлена как рингтон, ну, как минимум, у десятка моих приятелей. И да, в наше прокачанное времечко все самое модное, все самое музыкальное, все самое интересное живет, естественно, в мобильных телефонах. По оценкам экспертов, сейчас на планете почти 5 миллиардов телефонов поют голосами любимых артистов, показывают фильмы и ведут деловые переговоры вместе со своими владельцами. По оценкам все тех же экспертов, к 2029 году у нас на планете Земля станет почти 9 миллиардов телефонов. И вот знаете, что интересно? А куда, собственно, деваются телефоны, когда перестают функционировать? Ну, ломаются там или становятся немодными. Может быть, кто-то думает, что они уходят на облачко? Ну да, хорошая фантазия. Но боюсь, что в жизни все несколько иначе. Подробности, как всегда, у моего коллеги Петра Кузнецова. «Экологическая среда» на русском.
2: На русском радио «Экологическая среда».
3: Привет, с вами Петр Кузнецов. Количество электронных отходов ежегодно растет, и немалая часть из них — это наши мобильные устройства. Сегодня разберемся, что происходит с ненужными телефонами и как их правильно утилизировать. Итак, в прошлом году жители Земли произвели почти 54 миллиона тонн электромусора. К 30-му году число выброшенной техники достигнет 74 миллионов тонн. Это примерно 150 небоскребов Бурдж-Халифа, который считается самым высоким зданием в мире. Конечно, пока мы используем устройства, и они исправны, гаджеты не представляют опасности. Однако, не секрет, что при их изготовлении применяются токсичные и очень токсичные вещества. Например, обычный телефон состоит из нескольких видов пластика, железа и керамики, содержит различные сплавы и эпоксидные смолы. В аккумуляторах содержится кобальт, литий, соединение никеля и кадмия. Все это после смерти смартфона проникает в окружающую среду.
2: Экологическая среда.
3: Как же экологично расстаться со старым гаджетом? Официальная переработка стоит дорого. Тем более, что предприятий, которые этим занимаются, в России пока мало. Один из вариантов — сдать телефон на утилизацию в салонах связи. У многих такая опция уже есть. А именно, специальные боксы, откуда устройство потом везут на единственный в стране комплекс заводов по зеленой переработке электроотходов. Некоторые материалы, полученные после переработки электронного мусора этого, можно использовать повторно. Речь, в первую очередь, о пластике и металлах, в том числе драгоценных и редкоземельных. Это «Экологическая среда». Мы встретимся с вами ровно через неделю. Надеюсь, за это время природа станет хоть на капельку, но чище.
2: Русское радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: А здесь можно я немножко подушню?
3: А подушни, ну,
2: давай, вот, смотрите, подушни. Человек с чувством юмора – это остроумный человек. От слова «острый ум». Да. Острый значит «быстрый». Это значит человек, который очень быстро соображает.
3: Вот. И в связи с этим дебильная шутка. Когда ко мне подходит в аэропорту и говорит «колющая, режущая», я говорю «мой острый ум».
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Лули Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Только подкаблучник будет отпрашиваться у жены в бар. Настоящий мужик и так знает, что нельзя. Рекламная служба русского радио 579-7799, код

0: Очаровательная Нюша несколько дней назад отдыхала где-то на теплых берегах, может быть, и сейчас там остается. Певица особенно не афиширует подробности своих майских каникул, но в одном могу вас заверить. Выглядит она просто потрясающе, и, судя по ее соцсетям, настроение у певицы ого-го, какое классное. Но еще да, леопардовый принт, который довольно смело Нюша примеряет и в довольно смелых интерпретациях, на себя, так сказать, надевает, он ей невероятно идет. Бесценный мой, я уверена, что вы прямо сейчас выглядите потрясающе и чувствуете себя ничуть не хуже. Прямо в 22 по Москве мы с вами это узнаем. Что требуется от вас? Как всегда, писать, передавать хорошее настроение по эстафете 916-003-105-7. Пусть ваш солнечный настрой вечером этой среды непременно доберется до ваших самых дорогих, и пусть все будет хорошо.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Полицейские начнут вести профилактические беседы с уклонистами. Как пишет РБК, такая норма внесена в законопроект, который Госдума сегодня приняла во втором и третьем чтениях. В пояснительной записке говорится, что защита Отечества – это долг и обязанность гражданина России. Сам законопроект предусматривает совершенствование системы профилактики и предупреждения правонарушений, связанных с искажением исторической правды. Социальный фонд пересмотрит отказы в назначении единого пособия многодетным семьям. Процедуру начнут 22 мая в беззаявительном порядке. Это затронет семьи, которые раньше не проходили по условиям из-за небольшого превышения дохода. В Министерстве труда заявили, что теперь выплату будут назначать, даже если среднедушевой доход на 10% больше прожиточного минимума. Пособия будут давать еще в течение года. Инфляция на маркетплейсах оказалась ниже официальной. В ассоциации представителей электронной торговли заявили, что итоговая цена на онлайн-площадках растет медленнее за счет скидок и программ лояльности. Оказалось, что больше всего за три года подорожали зоотовары на четверть. В категориях спорт и отдых, косметика и здоровье цены выросли на 5%. Причем сами интернет-ритейлеры за этот же период существенно увеличили комиссию для продавцов до 30%. Акбарс сравнял счет финальной серии Кубка Гагарина. Во втором матче решающего противостояния казанский хоккейный клуб победил «Локомотив» с результатом 5-1. Счет серии до 4 побед стал 1-1. Третий матч состоится в пятницу. «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата ярославская команда заняла первое место в турнирной таблице Западной конференции. Акбарс стал третьим на Востоке. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну вот, дорогие мои, собиралась действием проверить, насколько вы в хорошем настроении пребываете. Ну или так, просто держите вежливую улыбку. Нет, действительно в отличном. Судя по количеству ваших приветов, все действительно здорово. И майские каникулы прошли ударно. Молодцы, так держать. Пишите еще 916-003-105,7. Павел Кучеров сообщает, снова на улице сладко ежик. Нынче праздник. Большой день яблочного пирога. Да, действительно, имеется такое торжество, хоть и неформальное, но какое аппетит. Я так предпочитаю с лимонной цедрой и с корицей. Прекрасный, бесподобно вкусный, обязательно требующий отмечания праздник. А еще сегодня день одуванчика. Это тоже замечательно. Всем друзьям большой привет и всего самого хорошего. Дорогой Павел, доброго вечера, всего-всего. Иван Лебедев пишет, что всем доброго вечера, настроение хорошего. Пусть эфир проходит на одном дыхании. Иван, с вами только так. Солнечный привет вместе с вами передаю всем друзьям. Посмотрите, кто пришел, красавица. Красавица Анна Александровна, город Санкт-Петербург, на связи. Передаю приветик всем друзьям. Спасибо, спасибо вам, Анечка, за фото вашего домашнего питомца. Еще раз большой привет и самого доброго вечера. Малика Декадирова просит поздравить подругу Марию с главным праздником, с днем рождения. Семейного счастья, успехов в работе и побольше счастливых дней. Всех новорожденных этого дня 13 мая поздравляю. Дорогие мои, пусть мечты сбываются.
0: Стол заказов на русском радио.

мы с вами без лишней ностальгии живем здесь и сейчас и наслаждаемся прекрасной весенней реальностью. Большой привет хочу передать моим сестрам Лиде, Лене, моей тете Анжеле. Они самые замечательные. Спасибо большое за визит в гости. Все было здорово, все было хорошо. Очень вас люблю. Для меня пожелание легкого эфира, дорогая Анечка, огромное спасибо. А Регина пишет: поздравьте, пожалуйста, Лизочка, любимая наша девочка, с днем рождения. Тебе уже 14, и мы каждый день гордимся тем, какая ты красивая, добрая, умная, замечательная. Пусть у тебя все получается. Пусть сбываются все мечты. Пусть рядом всегда будут верные друзья, радость и любовь. Оставайся такой же светлый и счастливый. Мы тебя очень любим. Мама, папа и Анют подписались. Ну что, дорогая Елизавета, вас с праздником. 14 – это серьезный возраст. Пусть все будет замечательно.

не мотайте на ус, если девушка извиняется, это ровным счетом ничего не значит. Это не значит, что она считает себя виноватой. Это значит, что она говорит: прости меня, а вы ей говорите: ну нет, конечно, ты ни в чем не виновата, ты на свете всех милей, дарите ей миллион алых роз, и все становится хорошо. Текс еще. Юлия Бугаева передает привет самому любимому Якову Шведову. Я его очень люблю. Прости, что обидел, мой родной. Вот как раз тот самый случай. Ты мне очень нужен, очень важен, ты самый лучший, возвращайся скорей, очень тебя жду. На связи город Волгоград, и еще Юленька желает всем здоровья, любви и счастья, говорит, берегите близких. Маша Лебедева, город Санкт-Петербург, на связи, Машенька, большой привет и всего самого хорошего. Кирилл из Казани сообщает русскому радио большой привет городу Барнаулу, большой привет всей Москве, всей Казани. Иду домой с пробежки. Сегодня бегал со своим парикмахером Марией, ей большой привет. То есть у вас парикмахер, это выполняет еще и функции фитнес-тренера, да? Правильно я поняла? Но вообще здорово, когда человек такой многофункциональный. Всей семьей переезжаем летом из Казани в Москву. Очень жду этого момента. Делится радостью Кирилл. Мне желает отличного эфира. Кирилл, вам счастливых путешествий и самых прекрасных летних каникул. Какие бы планы ни были, пусть исполнится. Всего наилучшего.

И снова о любви. Ольга Воробьева пишет: передаю привет моему Женечке. Я тебя очень люблю, котенок, ты лучше всех, заканчивай. Работать поскорее, приходя обниматься в соседнюю комнату. Я слышала, это вдохновляет на прекрасное больше, чем таблицы Excel. Дорогая Оленька, вам и половинке вашей всего наилучшего. Я думаю, что все у вас просто обязано быть хорошо, но, судя по всему, у вас такое большое, чистое, светлое чувство. Хочу передать привет коллегам из операторского Солвис. Наша смена лучше всех, только нас здесь ждет успех. Это Сонечка пишет. Сонь, вам и коллегам большой привет. Если сейчас работаете, то знаете, что я с вами до полуночи, но затем мое место в студии займет мой коллега Артем Сорокин. Людмила Агафонова-Белецкая передает привет всем, кого знает. Сегодня, говорит, по набережной гуляла, видела прекраснейшую пару — уточка и селезень. Действительно здорово, сейчас можно природу наблюдать в самых ярких отображениях. Крепко всех обнимаю, люблю. Отдельный поцелуй для меня в щечку. Дорогая Людмила, огромное спасибо. Анна Александровна, еще раз большой привет. Люба Толкачева передает привет своему парню Али. Говорит: ты самый лучший на свете. Ты мой принц, я тебя очень люблю. Люба Толкачева, вам и Подольску большой привет. Здорово, что вы вместе с нами. Привет, любимая русская. Передайте привет моей жене Татьяне. Скажите, что очень ее люблю. Сообщение от Сергея. Ну что, дорогие мои, я еще раз напомню, 916-003-105-7, пишите, передавайте приветы.

утро, дорогие мои. Желаю, чтобы ваша звезда, та самая, что персональная путеводная, сверкала вам ярко абсолютно всегда. И пусть остаток этой рабочей недели будет максимально успешным. А пишет нам Лана Герман. Хочу передать привет Тестомесу, Ибрагимову, Линмару, Рафатовичу. Ты лучший. Пусть дрожжи слушают тебя с полувзгляда. Мука просеивается сама, духовка поддерживает идеальную температуру без капризов. А ну, пусть и, конечно, клиенты выстраиваются в очередь за твоими шедеврами. А коллеги пишут Светуля, Катюша и Эдемчик. Ну что, дорогие мои, вам и тем, кто рядом, большой привет. И если вы сейчас работаете, еще раз напомню, знаете, команда любимого русского радио работает с вами, работает для вас. Натали Тусям пишет, хотела бы передать привет своей дорогой, любимой младшей сестренке Настеньке. Она почти окончила начальную школу и в следующем сентябре уже будет в школе средней, с чем ее и поздравляю. Она лучшая младшая сестренка, очень горжусь, всегда будь счастлива. А, дорогая Натали, вам тоже большой привет и всего самого хорошего. Ивану Лебедеву, Маше Лебедевой, город Санкт-Петербург, большой привет. Ну что, дорогие мои, еще пару приветов и будем, собственно, дальше музыку слушать. Привет, любимая русская, передайте привет моей Светланке. Скажите, что люблю ее больше всех на свете. Она самая лучшая жена на свете. Это сообщение от Артема.

0: Реклама на русском.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ла Мода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ла Мода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Да женить бы я и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник, а? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: мы с вами не ждем, скорее... К приветам вашим переходим. Привет, любимая русская. Передайте привет Зубовой Тамаре Ивановне из Краснодара. У нее сегодня юбилей 80 лет. Бабуль, поздравляю тебя, желаю всего самого хорошего. Это внучка Диана. Хорошего настроения желает еще раз. И вся команда Русского радио. Дорогая Тамара Ивановна, с праздником, с днем рождения. Едем с тренировки по фехтованию. Моей дочке большой привет. Она устала, пусть улыбнется. Это Кристина нам пишет. Дорогая Кристиночка, вам и дочурке большущий привет. Девчонки, серьезно? А у вас шпаги, рапиры? Рассказывайте. А доченьку Лизоньку с 14-летием Регина поздравляет. Регина, давайте поздравим еще раз. Хоть я это и делала, но хорошего человека, почему бы не поздравить еще раз. Счастья, здоровья, исполнения всех мечтаний, верных друзей и только прекрасного настроения. Мама Регина, папа Алексей и сестренка Анюта подписались. А большой привет моей сестре. У нее сегодня 15-й день рождения. Поздравляю ее с праздником. Хочу пожелать ей всего самого-самого хорошего. Ну и еще один приветик от Ольги Воробьевой. Оль, вашей второй половинке, Евгению, еще раз большой привет. Я надеюсь, у вас все будет хорошо. Берегите друг друга. Будьте счастливы.
1: Стол заказов Русского радио.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути, но...

0: Новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун, и вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Иностранцам, осужденным за рубежом за поддержку спецоперации, будут предоставлять российское гражданство. Кроме этого, могут дать разрешение на временное проживание или вид на жительство. По данным ТАСС, такую поправку депутаты внесут ко второму чтению законопроекта об ужесточении требований для получения гражданства. В нынешней версии документа прописано, что в гражданстве и ВНЖ откажут иностранцам с неснятой судимостью за любое преступление. Роспотребнадзор заявил о минимальном риске завоза хантавируса в страны евразийского региона. Ведомство находится в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения. В апреле произошла вспышка хантавируса на круизном лайнере из Нидерландов. На борту находились 147 человек, трое погибли. В Испании пассажиров эвакуировали. После этого по одному случаю заражения выявили в США, Швейцарии и Израиле. ВОЗ говорит, что в ближайшие недели число заболевших может увеличиться, но масштабной вспышки не будет. Девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года. В Рособорнадзоре заявили, что сейчас Федеральный институт педагогических измерений разрабатывает модель проведения такого экзамена. Проект обсудят с учителями и экспертами. Кроме этого, продолжат эксперимент, когда девятиклассники могут сдать только обязательные предметы ОГЭ, чтобы продолжить обучение в техникумах и колледжах. 14 миллионов россиян вступили в домовые чаты в мессенджере Макс. Об этом заявили Минстрое. Отмечается, что некоторые регионы усилили меры по привлечению жильцов в такие группы. В частности, это Пермский, Приморский и Краснодарский края. С предстоящего сентября управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы будут обязаны контактировать с гражданами через домовые чаты в мессенджере Макс. На этом пока все. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, еще раз доброго-доброго вечера. Буквально пару минут назад во Всемирной обнаружил смешную картинку. Там сидят два мрачных котика. Один говорит другому: «Я ненавижу понедельники». А другой говорит: «Слушай, но сегодня среда». Ненависть не утихает. В общем, я не знаю. Может быть, конечно, есть такие товарищи, я бы сказала, прихотливые излишне, кто не любит начинать рабочую неделю во вторник, а в среду уже чувствует себя крайне усталым. Но я точно не из их числа. В какой бы день недели я не появлялась в эфире любимого русского, с той стороны эфира максимальная 100% поддержка. А главное, позитив от вас только. Вы такие молодцы. Так держать. Всегда такими солнечными оставайтесь. И благодарю за стол заказов. В ближайший час вместе с вами буду здесь на русском. А Настя, Градус и Филипп Киркоров подпоют нашему прекрасному. Оставайтесь. Мы вам рады.

Ваше классное чувство юмора, оно действительно вдохновляет, и это я сейчас не только конкретно о ком-то из вас, ну, о нас в целом, так скажем, сограждане наши молодцы, и больше всего мне нравится, что во всемирную паутину всякие разные забавные истории выкладывают щедрой рукой, несмотря на то, что после майских, ух, как тяжело включаться в ритм жизни. Итак, представьте, на белой, большой, красивой яхте сидит печальный Лео Ди Каприо и меланхолично смотрит вдаль. Внизу написано «Мое утро начинается примерно так же, только без яхты». Ну, впрочем, что нам все эти блага цивилизации, ведь мы с вами есть друг у друга. У нас музыка хорошая звучит на русском, и мы всегда можем передать привет. И не забудьте, кстати, следующий стол заказа в 2 часа ночи по Москве. Коллега мой Артем Сорокин непременно все ваши приветы передаст. Ну, а я, Юлия Калинина, с вами до 0 по Москве.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

этот трек «Очаровательные елки» у меня всегда где-то поблизости в плеере находится, потому как это вот тот самый экстренный случай, когда необходимо выдавить стекло, дернуть за шнур, в общем, совершить целый ряд экстренных действий, которые помогут вернуть хорошее настроение. А так как у нас в последнее время плохая и даже очень плохая погода случается с незавидным постоянством, деваться некуда, приходится поднимать настроение именно вот так. Я надеюсь, вы помните, что здесь, на русском 24/7, именно в таком режиме. Ваши любимые ведущие работают, и ваши любимые песни звучат. NU и Аси уже совсем скоро, Владимир Пресняков чуть позже.

0: Александр Панайотов и очаровательная Алиса только что здесь, на русском «Бумажный змей». Это хит на все времена, и да, не могу не отметить, что Александр Панайотов слывет таким артистом, который всегда относится к работе очень тщательно, всегда, чтобы до ноты, до каждого звука все было идеально. И тем не менее, очаровательные дамы буквально сами просят оказаться с Александром в одной студии звукозаписи и исполнить вместе какой бы то ни был трек. Не могу не отметить, что в последнее время просто в самое сердце попало исполнение Александра Панайотова и Александры Воробьевой песни «Соловьи». Как вы понимаете, ко Дню Победы состоялась вот такая яркая премьера, и это действительно было круто. Не могу вам, друзья мои, еще раз не пожелать по-настоящему доброго вечера. Хочется надеяться на то, что эта среда прошла максимально благополучно, но завершающие четверг и пятница будут легкими, воздушными, пролетят мгновенно, а предстоящие выходные оправдают ваши самые смелые ожидания.
1: Все будет хорошо.

0: мне сейчас стало интересно, а какие, собственно, танцы нынче популярны в Голливуде? Оказывается, хип-хоп на первой строчке, потом уже джаз, модерн и прочие подобные. Я не знаю, вот коллега мой Артем Сорокин, скажи мне, пожалуйста.
1: Привет, привет, Юля.
0: Как у тебя с танцами? Привет.
1: Ну, ты знаешь, я такой, не то чтобы танцор, но когда куда-то прихожу, а бывает такое, ну, раз в пару месяцев точно выбираюсь куда-нибудь. Я обычно так, стою в уголке и внимательно сканирую пространство, наблюдаю вообще, кто что делает. То есть мне гораздо больше интереснее наблюдать за людьми, за той атмосферой, за то, как ведет себя диджей, что он делает и так далее. А ну так потанцевать, ну можно взять там со стаканчиком сока, просто так подвигаться, пошататься.
0: По-моему, самые классные танцы были, когда мы здесь новогоднюю ночь отмечали, да? По-моему,
1: это правда.
0: Никто не думал
1: вот, кстати,
0: о том,
1: кстати, знаешь, что я хочу сказать? Я хочу сказать, да, что я иногда смотрю видео, как танцуют на вечеринках, ну скажем, там в той же самой Великобритании, в Британии, так как я поклонник электронной танцевальной музыки, там у них как-то все поскромнее. То есть они знаешь, более взрослые танцы у них такие. То есть ребята скорее не отрываются, не прыгают до потолка, а так, ну, пошатываются. Вот я бы так сказал.
0: Пусть приезжают к нам, посмотрят, как мы тут в студии Русского радио празднуем Новый год, и я думаю, что, посмотрев на это, они поймут, как надо праздновать.
1: Ну, Россию диджеи все любят. Диджеи любят мировые Россию.
0: Ну, конечно.
1: Это правда.
0: Я тебе желаю нескучной ночи, может быть, даже отчасти танцевальной, потому что плейлист у тебя, как всегда, выше всяких
1: похвал.
0: Будем
1: танцевать, это точно. Для чего мы приходим сюда? Будем зажигать.
0: Конечно. Друзья мои, я вас благодарю. Ночь, как всегда, точнее, вечер был потрясающий. Ночь будет еще лучше, а мы с вами встретимся в ближайшую пятницу в 19 по Москве. До скорого.
1: Пока,
0: счастливо.
1: Пока, Юля.
0: Пока, пока.
2: На Русском радио Юлия Калинина.

0: только лучшее.
1: И пусть они говорят, что нас испортили сеть, но между нами своя атмосфера эстетики.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Новая песня на русском.
2: Любовь отныне наша.
3: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума разрешила списать часть просроченных долгов участникам спецоперации. Закон приняли в первом чтении. Такая мера распространяется на военнослужащих, которые заключили контракт с 1 мая. Это коснется долгов до 10 миллионов рублей. Обязательства по просроченным кредитам прекращаются, если до этой даты уже есть решение суда о взыскании, выданы исполнительные документы или он предъявлен к исполнению. В Москве запретили публиковать фотографии и видео последствий атак беспилотников. Органам власти, СМИ, экстренным службам и гражданам нельзя будет размещать и сведения о терактах. Исключением станет официальная информация от Минобороны, мэра Москвы и столичного правительства. Такое решение приняла антитеррористическая комиссия. За нарушение граждан оштрафуют на сумму до 5000 рублей, юрлицам придется заплатить 200 тысяч. В центре Москвы сегодня перекроют движение транспорта на некоторых участках. Временные локальные ограничения будут вводить во второй половине дня. В департаменте транспорта заявили, что метрополитен остается самым надежным и быстрым способом не опоздать на встречу. Рекомендовали заранее продумать маршрут и планировать время на дорогу с запасом, а также избегать поездок в часы вечернего разъезда. Ранее сообщалось, что в предстоящую субботу ограничат движение на Садовом кольце в связи с проведением эстафеты и мотофестиваля. Синоптики заявили, что стабильная солнечная погода в Москве установится не раньше, чем через 2 недели. Как отметили в Росгидрометцентре, позагорать в ближайшие дни не получится. Ожидаются переменчивые майские дни. Будет пасмурно, дождливо, но при этом достаточно тепло. Хотя переход к лету уже начался, температура воздуха будет подниматься постепенно. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Да, московская ночь, она такая разная. Москва ведь город контрастов, правда, друзья? Днем ты борешься с пробками, а ночью ты все равно не высыпаешься, потому что под окнами кто-то читает рэп под гитару, не знаю, там сигналит каршеринг или начинают ремонт по-московски, плитку перекладывать. У меня, знаете, под окнами круглые сутки ремонт идет и вечно что-то тарахтит, и днем, и ночью. Но это все так. Глобально же, конечно, ночь сейчас московская, да и не только московская, прекрасная. Тепла, ароматно, красиво, по-майски романтично, разумеется. Музыкально наполнено песнями русского радио. Их ставлю я в ближайшие часы. Меня зовут Артем Сорокин. Привет-привет! Ну что, кто готов к хитам? Полетели. Начнем с Валерии.

где в данный момент не были вы, как здорово, что мы вместе на волне русского радио. И, судя по соцсетям, Дмитрия Маликова недавно произошло в его жизни пересечение. Пересечение отца и сына. Причем этот перекресток случился на сцене. 8-летний сын Дмитрия Маликова, Марк, выступил вместе с отцом на концерте. Это произошло 9 мая в Измайлово во время исполнения песни «Бисер». Марк неожиданно вышел на сцену и начал подпевать отцу. Дмитрий, конечно же, поделился видео, написав: «Можно ли удалять родительский контроль с телефона, если я и без него знаю, где мой ребенок и что слушает?» Ну, конечно, поклонники тут же отреагировали очень тепло на ролик. И знаете, я о чем подумал? А почему бы, собственно, и нет? Если ребенок талантливый, ну, как-то можно его поддержать, задать ему какую-то линию мотивационную дальше идти по этой музыкальной сцене, и дай бог, чтобы все сложилось. Ну, главное, чтобы все это было в каких-то рамках, как мне кажется, здравого смысла. Русское радио с вами, в продолжении «Пицца», «Мод» и Елена Терлеева.

0: уже не срочно.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
1: Русское радио.

сны. Да уж, как говорится, чтобы быстро уснуть, я обычно считаю до трех, иногда до полчетвертого. У нас в столице 00:46, это Русское радио. Если вы не спите, значит, уже проснулись или еще не легли. А кто собирается спать, ну что, друзья, искренне пожелание выспаться, увидеть приятные малахитовые сны, как спела только что группа «Винтаж». Кстати, посмотрел, некоторые соники считают, что видеть любую вещь из малахита во сне, то есть украшения, шкатулку и так далее, это хороший знак, обещающий покровительство доброго человека. Ну, давай так, переделаем. Пусть, если кто-то увидит малахит ближайшей ночью во сне, пусть на пути встречаются добрые люди. Это прям очень актуалочка для всех. Так, у нас прямо сейчас на Русском радио покровительство его, ну просто царя горы российского шоу-бизнеса и нашей музыки, Юрий Антонов.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Эх, друзья, не верьте, когда кто-то говорит вам, что нам не дано с тобой понять, или тебе не дано, все дано. Каждый может сделать многое, если захочет. И уж точно нам с вами по силам, ну, как минимум, преодолеть эту рабочую неделю. 14 мая, четверг на календаре. Что обычно говорит четверг пятницы? Он говорит так: держись, дружище, я почти дотащил эту неделю до тебя. Четверг, в общем-то, момент, когда мотивация уже на исходе, это понятно, такой разряженный аккумулятор, когда уже 5% на аккумуляторе. Вот это уже примерно ощущение четверга. День подсчета дней, когда ты говоришь себе: один день, осталось один день, четверг, а пятница — это уже почти что все. Проведем мы с вами этот день, конечно же, под песни на русском радио, точнее так, под лучшие песни на русском радио, вот это правильно. А час продолжает Филатов и Кэрос. Иногда всем бодрости, души и тела, но особенно тем, кто работает в ночную смену, или тем, кто просыпается.

0: песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

Да, что бы мы делали в этом мире без профессии таксиста? Как же таксисты порой выручают. И спасибо вам, дорогие, за ваш важный, ну иногда просто героический труд, без преувеличения. Особенно, когда смотришь, как в непогоду таксист, ну, терпеливо делает свою работу, просто восхищаешься. И особенное удовольствие, это, конечно, знаете, садиться в машину, где играет русское радио. Я вот как раз недавно сажусь в машину, еду домой, а в эфире мой коллега Дмитрий Лебедев. С удовольствием послушал своего коллегу, с удовольствием слушал русское радио, пока ехал домой. Ну, естественно, таксисту не сказал, кто сидит в машине и вообще почему снимает на телефон происходящее. Это всегда очень приятно поснимать, как звучит любимая радиостанция, и выложить ее, эту видеозапись куда-нибудь своим коллегам. Или, собственно, Дмитрию Лебедеву, что я и с удовольствием сделал. Русское радио с вами, час 29 в столице. Всем таксистам большой привет, всем, кто за рулем, особенный привет. У нас тут впереди с вами лучшие и любимые песни. Давайте же их слушать. Чили, NU, Серебро и Руки вверх прямо сейчас. Я Артем Сорокин, призываю вас никуда не входить. Через полчаса на русском радио стол заказов.

0: не знаю, а как по мне, мелочей все-таки не бывает. Если плачется, грустится по какому-то поводу, не надо эти грустинки игнорировать, замалчивать. Надо и погрустить, и поговорить с кем-то, с друзьями, с подругами, а может быть и самому с собой поговорить то, что не нравится, рассказать. Иногда, знаете, так вот, поговоришь с умным человеком в зеркале, и на душе как-то лучше становится. Правда ведь? Ну, это так. Это все насчет шуток, а если грустные мысли есть, вот если серьезно, это необходимый элемент, мне кажется, чтобы улучшить свою жизнь как-то к лучшему, исправить ее и стать уже более счастливым человеком. Друзья, пишите все мысли в следующем часе в столе заказов Русского радио. Я, Артем Сорокин, буду вас там ждать. В следующем часе.
1: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А вот знаете, друзья, есть такой метод тайм-менеджмента, который называется метод помодоро. Это когда ты 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. Ну, те, кто увлечены вот этими всеми вещами, в смысле тайм-менеджмента, они в курсе. Так вот, мне кажется, знаете, стол заказов — это тоже своего рода такой тайм-менеджмент. Вот стол заказов наступает — все. Можно заваривать себе чай, можно отдыхать, можно немножечко расслабиться. И даже если вы сейчас в пути, в дороге, ну, не знаю, заехать на заправку, купить себе самый вкусный кофе, немножко почилить, что называется, и уделить внимание родным, близким, передать привет и все, что угодно. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. В этом часе я, Артем Сорокин, принимаю ваши сообщения и с удовольствием озвучиваю их на всю страну. Хотя мне слово «озвучиваю» не очень нравится. Людмила из Уссурийска начинает наш час приветов. Артем, доброй ночи, спасибо за эфир, рада тебя слышать. Доброе утро всем слушателям Уссурийска. Пусть это утро будет для вас ярким и полным радости. Желаю отличного настроения, успеха в делах и гармонии в душе. Пусть каждый день приносит только положительные эмоции, новые возможности, наслаждаться своим днем, не забывать улыбаться. Ну и традиционное пожелание выздоровления всем пациентам. Сынок Даниил, поздравляю тебя с первым местом по Приморскому краю. Ну а с первым местом в каком виде, не сказали. Посвященный славянской письменности. Теперь... Интересно, теперь вот это же очень прям забавно. Поздравляем, дорогой Даниил, с первым местом.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А вот я хочу вам сказать интересный факт про ночной стол заказов, друзья. В ночные стола заказов пишут немножечко поменьше, чем в дневные. Поэтому, если у вас никак не получается передать привет днем, действуйте сейчас. С удовольствием прочитаю ваше сообщение. Доброй ночи, Русское радио. Валентина Ковалева пишет. Хотим передать привет всем, кто не спит, как и мы. Мариша и Валюша, мы работаем. Всем мира и добра. Доброй ночи, хорошего настроения. Всех обнимаем, целуем, благодарим за то, что вы есть. И здесь раз, два, три, четыре, пять. Валентина просто пять кружек с кофе отправила в виде эмодзи картинок. Валентина, ну я, наверное, не справлюсь с пятью кружками кофе, а вот за ночь пять кружек чая, я думаю, что одолею. Спасибо вам большое. Привет, Артем. Сегодня у нас в Германии День Отца, пишет Алекс, с чем я себя и поздравляю, скромнягу. Отдыхаем до понедельника. Алекс, поздравляю искренне. С Днем Отца, с Днем Папочки. Хотел бы пожелать всем отцам планеты взаимопонимания с детишками, выдержки с женушками, быть всегда стойкими, несмотря ни на что. И не забывать, любовь спасет мир. Сообщение, мудрое сообщение от Алекса. Алекс, спасибо.

Так, я вижу, на ваших ладонях лежат ваши смартфоны. А чего просто так телефоны в руках держать? Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. Стол заказов Русского радио. Я Артем Сорокин. Читаю ваше сообщение. Тася пишет: доброй ночи, Русское радио. Передайте огромный привет от Татьяны Репиной всем сотрудникам компании с нефтебазы Новоселки. Легкой смены и хорошей погоды. Ну, дорогая Татьяна Репина, я предлагаю вообще всем пожелать легкой ночной смены. Тем, кто сейчас в ночи на разных производствах, пекарнях, различных технических службах, полиция, медицина, да все что угодно. Всем хорошей ночной смены. Берегите себя, друзья. Не переусердствуйте. Тише едешь, дальше будешь. От Дианы послание. Здравствуйте, Русское радио. Любимая, прошу уже третий день включить песню Басты. Люблю маму. Едем все в центр города Иркутска. Прошу, чтобы моя любимая подруга из Оренбурга, Еся, услышала это. Есечка моя любимая, я тебя очень сильно люблю. Всем привет от Дианы.

0: заказов на русском радио. Мне кажется, сейчас не хватает нам какой-то песни, под которую бы все просто подпевали. Буквально через полторы минутки у нас такая песня в рубрике «Золотая история». Как вы думаете, что это за песня? Ну, я точно буду подпевать. Вот прям точно. Виктория Колесник пишет: «Доброй ночи, Артем. Хочу передать огромный привет компании АСА Медика, бригаде номер 1, 2, 4. Коллеги, всем прекрасного настроения и хорошо отработать ночную смену. Вы умнички. А также вам, любимое русское радио, огромный привет. Вы, как всегда, самые лучшие. Колесник Виктория, Беларусь, Минск на связи был. Лана Герман, передаю сигнал добра и позитива девчонкам и мальчишкам из Мега Яблока, Симферополь. Наташе, Леночке, Эдемчику, Ленмарчику, Катюше. Пусть кофе будет крепким, задачи легкими, а настроение суперским». Ну, Лана, главное не смешивать, а то некоторые начнут сейчас смешивать. Пусть кофе будет легким, задачи суперскими, настроение крепким, но некоторые сейчас начнут смешивать. Хорошо, что уточнили. Александр Петров, отличного вам эфира и настроения. Огромный привет Александру Мартынцу и Янчику из Пскова. Мужики, сильно не балуйтесь. Не балуйтесь, не балуйтесь. Марина Шевченко, доброй ночи всем, кто не спит. Любимому русскому радио, я тоже не сплю, только проводила своих любимых девочек. Отмечали мой день рождения. Марина, с днем рождения. Да, я умудрилась родиться 13 мая, еще и в понедельник. Много лет назад хочу передать привет всем, кто меня помнит, поздравил, любит. И поверьте, это счастье, когда тебя окружают искренне любящие тебя люди. Будет очень приятно, если и любимое радио меня поздравит с наступившим уже моим днем рождения. Марина, с днем рождения, будьте счастливы.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Смотрю я на наши часы. 2:34 в столице. И понимаю, что время-то летит, друзья. Поэтому, если еще не передали привет, стали заказов +7 916 003 105 7. Наши мессенджеры. Оксана Гаврилова. Доброе утро, любимое радио. Передайте привет моей второй половинке, любимому мужу Роману. Хорошего настроения тебе на весь день, мой дорогой. Алена. Доброе утро. Всем большой привет из Иркутска. Особенно девушкам из отдела оздоровления детей КЦСОН. Держитесь, мои хорошие, нам только до сентября продержаться, дальше будет легче. Вот такое сообщение, настраивающее от Алены. Алена, ну вот это у вас терпение, до сентября продержаться, это прям, ну, значит, вы довольно-таки сильные там все. Вот бы поучиться у вас. Елена Афанасьева, передайте привет самым лучшим девчонкам-материалистам, Анютке, Свете, Лене, Марине, Солнце Телекома, ревизии никуда не денутся, время чая и хорошей музыки. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь классное на свой вкус. Вот тоже девчонки материалисты и тоже с хорошим настроением, и это прекрасно. Ольга Пушкарева, здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, брата Горбунова Алексея с юбилеем. 45 годиков, город Чита. Здоровья, счастья, благополучия, сестра Ольга. Спасибо. Алексея Горбунова, с днем рождения, пусть все будет хорошо.

просто. На русском радио «Стол заказов» продолжается. Валентина Ковалева пишет: «Передаю привет городам Лыткарино и Дзержинские, своему любимому мужу Дубакову Александру и доченьке Катюше. Всех обнимаю и целую». Это сообщение прислала Валентина Ковалева, но как бы от Марины Дубаковой. С удовольствием это сделали. «Здравствуйте, Русское радио. Хочу передать привет девочкам из Хабаровского и Приморского края, моим любимым безупречным. Я их очень люблю. С уважением, Катя Дэн», написала. «Доброй ночи, Русское радио. Включите нам хорошую песню», это написал Алекс. «Привет, Русское радио. Привет первой смене Калининградскому янтарному комбинату. Особенно машинам 31, 34, 36 и 29. Или работникам. Если я все правильно прочитал, включите нам песню про дальнобойщиков. Наш тонар номер 33». Вот такое сообщение от тонара. «Поздравляю нашего ветеринарного врача-терапевта Бычкову Людмилу с юбилеем. 30 лет. Поселок Чернышевск, Забайкалье. Здоровья, семейного благополучия и любви». Сообщение от Ольги Пушкаревой. Друзья, еще немножечко есть времени в столе заказов. Пишите.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Алла Орлова пишет: «Русское радио, доброй ночи вам. У меня сегодня день рождения. Поздравьте меня. Алла Орлова, Приморье, я вас люблю. Дорогая Алла, поздравляю вас с днем рождения. Будьте счастливы. Пусть вокруг вас всегда будут искренние друзья, которые будут помогать вам в случае каких-либо проблем. А лучше, чтобы этих проблем вообще не было. Ну и всегда было какое-то такое хорошее, уютное, домашнее настроение, чтобы то дело, которым вы занимались, оно вас искренне радовало. В общем, будьте счастливым человеком». Здравствуйте, можно передать привет ЦРБ Николаевска на Амуре и пожелать бухгалтеру Юлии удачи в новой программе, которую она осваивает. Это сообщение от Екатерины. Ну, как сын главного бухгалтера, говорю, что это правда сложно. Дорогая Юлия, бухгалтер, желаю вам удачи в освоении нового софта. Всем неспящим жителям поселка Федотова большой привет от Калягина Александра. Ну и, конечно, всем слушателям спокойной ночи и приятных снов, естественно, в компании Русского радио. Александр, ну, страна-то большая, кто-то уже просыпается. Было бы странно, если бы мы сейчас им желали спокойной ночи. Нет, им как раз доброго утра и бодрого позитивного дня. Привет из Владивостока, Русское радио, слушаем постоянно. Передайте привет всем прекрасным девушкам ГК Дилан. Доброй ночи всем. Алина Кузьмина, низко «Скучай, красотка! Скоро домой!» — это сообщение от Ольги. Все, друзья, завершаем, а музыка продолжается. Ее впереди очень много.
0: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.